земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю, скучаю.

0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
2: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: Optibet Sportbars. Optibet Sportbars. Optibet Sportbars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
4: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа. ЛКПП ЛВ.
7: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный от 3 до 12 метров в секунду.
8: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 17-19. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове 18-21.
7: В столице Латвии переменная облачность без существенных осадков. Днем плюс 19, плюс 20.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа. ЛКПП ЛВ.
7: На часах 6 и утро четверга уже наступило. Доброе утро, друзья! С вами Елена Рассохина и Александр Шунин. В ближайшие 4 часа мы будем бодрить, улыбаться, рассказывать, удивлять и, конечно же, включать лучшую музыку трех поколений.

0: Александр Шунин, Елена Рассохина.
1: С добрым утром четверга, 10 сентября. Народные приметы в этот день настаивают, чтобы победить надвигающуюся осеннюю хандру, нужно укладывать снопы и сушить лен. Мы, конечно, люди 21 века, поэтому вместо вязания снопов вполне можем записаться на фитнес или хорошенечко так потянуться. Главное – улыбнуться новому дню, захватить любимый горячий напиток и помнить, лучшая профилактика осенней тоски – это активный настрой и немного самоиронии, а также много, много замечательной музыки на ретро-ФМ Латвия, так слушаем же.

0: утро. На календаре 9 сентября. Сейчас раннее, самое настоящее. Еще солнце даже не взошло. А в Великобритании, представляешь себе, новая беда. Мало того, что осы сами по себе неприятные, так они еще и активизировались такие, знаешь, пьяные осы, потому что они употребляют забродившие фрукты, из-за чего впадает в состояние алкогольного опьянения. В отличие от людей, хмельные осы становятся не веселыми, а предельно агрессивными и нападают на окружающих гораздо чаще обычного.
1: Нормальные британские гопники. Они за футбол наверняка еще болеют.
0: Наибольшая опасность, конечно же, грозит аллергикам, детям и пожилым людям. Однако укус агрессивного насекомого неприятен вообще-то для, ну, вообще абсолютно для всех, будем честны. Вывод. Надо опасаться таких вот летучих агрессоров у плодовых деревьев. И давайте этим осам дадим просто спокойно протрезветь.
1: Проспаться, да? Проспаться. Вывод 2. Это жужу теперь точно неспроста. Он такой жу-жу-жу. На песню потянуло.
2: Реклама. Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Carglass. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера всего за 30 минут. Это быстро, экологично и, если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
3: Бронируйте услугу Carglass в Риге, Елгаве или Лепае.
4: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
5: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
6: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
7: OptiBet Sportbars. OptiBet Sportbars. OptiBet Sportbars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet Sporta bārs.
8: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный от 3 до 12 метров в секунду.
2: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 17-19. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове 18-21.
1: В столице Латвии переменная облачность без существенных осадков. Днем плюс 19-20.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной.

0: Гороскоп.
1: Овны, сегодня вам будет крайне трудно взяться, наконец, за исполнение собственных обязанностей. Что-то все время будет вас отвлекать. Постарайтесь все-таки не особенно расслабляться.
2: Тельцы, сегодняшний день может показаться вам весьма горячим. Будет происходить очень много и преимущественно одновременно. Вам придется потратить немало сил, чтобы хотя бы к вечеру выбраться из центра событий.
1: Близнецы, сегодня у вас будет настолько нетривиальная манера изъясняться, что ожидать понимания от окружающих бесполезно. Постарайтесь не звереть по этому поводу. Виноват это вы сами.
2: Раки, ваше мнение сегодня никого интересовать не будет, поэтому лучше оставить его при себе. Время его высказать еще придет.
1: Львы, сегодня вам может стать тесно там, где вы находитесь. Возможно, это достаточная причина, чтобы наконец позволить себе немного развернуться, отбросив прочь сомнения, что у вас ничего не получится. Разумеется, не получится, пока не попробуете.
2: Девы, ваши ресурсы сегодня будут весьма ограничены, поэтому расходовать их придется очень осмотрительно. Держите глаз на часах, а ногу на тормозе.
1: Весы. Сегодня инициативы будут ожидать от вас, и если вы не пожелаете шевелиться, дело с места не сдвинется. Никто вас подталкивать не будет.
2: Скорпионы. Хотя содержание обычно считается моментом более важным, нежели форма, сегодня вам стоит позаботиться именно о внешней красоте. Да и самому приятно посмотреть на себя будет.
1: Стрельцы. Постарайтесь сегодня добиться того, чтобы вас не беспокоили в течение довольно продолжительного времени. Результатом может стать произведение, которым вы будете гордиться всю оставшуюся жизнь.
2: Козероги. Сегодня вам наверняка потребуется приложить немалые усилия, умственные усилия к решению какой-то проблемы. Возможно, придется пойти на мозговой штурм. Съешьте с утра шоколадку, это поспособствует.
1: Водолеи. Не слишком заглядывайтесь на свое отражение сегодня. Вы можете быть ослеплены собственным сиянием. Остается лишь посочувствовать окружающим вас людям.
2: Рыбы. Из того факта, что вам задают вопрос, отнюдь не следует, что вы обязаны на него отвечать. Тем более при отсутствии адвоката. Защищайте собственные интересы ревностнее.
0: Гороскоп.

0: Express. Доброе утро! На часах ранее, а на календаре у нас, как ты думаешь, 10 сентября.
1: Ну, наконец-то дожили.
0: Посмотрим, чем знаменит этот день в истории. 1897 год. В Лондоне за пьяную езду оштрафовали таксиста Джорджа Смита, который врезался в двери дома вместо ворот. Нарушитель заплатил 1 фунт стерлингов, став первым в истории человеком, наказанным за управление авто в нетрезвом состоянии.
1: В 1950 году в этот день появился на свет американский гитарист, один из основателей легендарной рок-группы Aerosmith, Джо Перри.
0: 1960. На 17-летних Олимпийских играх в Риме никому неизвестный эфиопский бегун Абебе Бекила одержал сенсационную победу в марафоне, пробежав всю дистанцию босиком.
1: А в 1964 в этот день родился легендарный рок-музыкант, поэт и бессменный лидер культовой группы «Гражданской обороны» Егор Летов.
0: 1991 состоялся официальный релиз сингла «Smells Like Teen Spirit» группы «Нирвана». Песня мгновенно стала гимном поколения X и вывела гранж и альтернативный рок в мировой мейнстрим.
1: В 1993-м на телеканале Fox Television вышел первый эпизод культового научно-фантастического сериала «Секретные материалы».
0: 1999-й состоялась премьера культовой картины Дэвида Финчера «Бойцовский клуб» с Брэдом Питтом, Эдвардом Нортоном и Хеленой Бонем Картер в главных ролях.
1: Ну а в 2010-м на экраны вышла историческая драма Тома Хупера «Король говорит», завоевавшая впоследствии 4 премии «Оскар», включая награду за лучший фильм.
0: Это был день в истории.

0: kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
5: Akcionierное общество. Латвийская кредитная поддержка программа. Частные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
7: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная поддержка программа ЛКПП-ЛВ.
8: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный от 3 до 12 метров в секунду.
9: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 17-19. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове 18-21.
8: В столице Латвии переменная облачность без существенных осадков. Днем плюс 19-20.
7: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная и поддержка программа ЛКПП-ЛВ.
9: Доброе утро, на часах 7:01, с вами Елена Росохина и Александр Шунин. Распаковываем новый час. Впереди Джо Кокер, Unchain My Heart.

0: Александр Шунин, Елена Рассохина. Утренний экспресс с 6 до 10.
1: Доброе утро! По традиции заглянем в календарь и посмотрим, кто сегодня принимает поздравления. И сегодня, 10 сентября, Варда Дена у Альбертина и Яусмы. У этих имен весьма интересные значения. Имя Альбертина – женская форма имени Альберт, которое имеет древнегерманское происхождение и переводится как «благородное, светлое, знатное». Считается, что обладательницы этого имени отличаются надежностью, спокойствием и внутренней силой. А вот Яусма – красивое латышское имя, происходящее от слова «яусма», что означает «рассвет», «утренняя заря» или «первые лучи солнца». Оно ассоциируется с новым началом, светом, надеждой и хорошим настроением. Очень символично с утра. В расширенном латвийском календаре сегодня именины также отмечают Альбертину, Альбертину с долгой и, Сигму, Сиендо и Зигму.
2: Ну а по православному календарю именины сегодня празднуют Анна, Моисей, Афанасий, Денис, Григорий, Иван, Павел, Анатолий, Вениамин, Кассиан, Арсений, Игнатий, Сергей и Николай. От души поздравляем всех именинников. Прекрасного дня светлого. Не мерзните и не мокните.
1: Это точно.
0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
3: 7:10.
0: Экотехнологиес. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Доброе утро! 7.18 на часах, сегодня 10 сентября, а именинников и именинниц мы с вами уже поздравили. Теперь давайте посмотрим, чего же такого эдакого отмечают в мире. Сегодня отмечается День поиска в интернете. В современном мире это уже почти такой же привычный навык, как умение читать, писать. И каждый день миллиарды людей ищут в сети ответы на вопросы, маршруты, рецепты, музыку, фильмы и даже потерянные воспоминания. Главное помнить, что интернет умеет быстро находить информацию, но не всегда гарантирует ее достоверность.
1: Потому что иногда он работает медленно, и есть такой еще один дурацкий праздник – День замедления интернета. Обожаю вот эти нелепые названия. А смысл его сводится к тому, что не надо беситься, если страница медленно загружается, жизнь продолжается. Продолжается все хорошо.
0: Также сегодня отмечают шуточный праздник «Во всем виноват большой адронный коллайдер». Если что-то пошло не так, пропали носки после стирки, сломался будильник или опоздал на автобус, всегда можно в шутку обвинить крупнейший в мире ускоритель частиц. Конечно, никакой научной основы у этого праздника нет, просто повод такой улыбнуться.
1: Есть повод ужаснуться, потому что современный интернет-праздник «Международный день жуткого робота-лошади» от Boston Dynamics. Было несколько лет назад такое видео, если помните. Роботы реалистично двигались, бегали, преодолевали препятствия. В общем, что твои лошади, потому что одновременно восхищение, легкая тревога, куда это все приведет нас? Приведет
0: главное,
1: к светлому...
0: Главное, не к восстанию машин. К светлому будущему.
1: Да, к светлому будущему.
0: Но и среди остальных праздников сегодня Международный день макияжа, День портвейна, День разноцветных букетов, Международный день гинекологического здоровья, это важно, День альпака, День карамельного чизкейка, День ротвейлера и даже День занюхивателя. В общем, сегодня календарь не даст заскучать. Выбирайте праздник по душе и вперед встречать день с улыбкой.
2: Не я вот такой интернет свердло тео, я вот такой ту варидот самым интернетом.
3: Tet strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Tet stiprākais savienojums.
4: Reklāma. Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 14. septembrim kāposti 49 centi kilogramā. Siers tilzītes sierenams 4,99 € kilogramā. Rimi –

0: Оригинальная песня была написана Домеником Медуньо еще в 1958 и победила на фестивале Санремо. Спустя 3 десятилетия Gypsy Kings подарили ей абсолютно вторую жизнь, добавив свой фирменный южный темперамент, виртуозный бой на акустических гитарах и страстный вокал Николаса Рейеса. Ну а впереди, после небольшой паузы, Savage Goodbye, Bye-bye-bye-bye-bye.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный от 3 до 12 метров в секунду.
0: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 17-19. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове 18-21.
2: В столице Латвии переменная облачность без существенных осадков. Днем плюс 19-20.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
3: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības, 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības, 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima –

0: Гороскоп.
1: Овны, сегодня вам будет крайне трудно взяться, наконец, за исполнение собственных обязанностей. Что-то все время будет вас отвлекать. Постарайтесь все-таки не особенно расслабляться.
2: Тельцы, сегодняшний день может показаться вам весьма горячим. Будет происходить очень много и преимущественно одновременно. Вам придется потратить немало сил, чтобы хотя бы к вечеру выбраться из центра событий.
1: Близнецы, сегодня у вас будет настолько нетривиальная манера изъясняться, что ожидать понимания от окружающих бесполезно. Постарайтесь не звереть по этому поводу. Виноваты это вы сами.
2: Раки, ваше мнение сегодня никого интересовать не будет, поэтому лучше оставить его при себе. Время его высказать еще придет.
1: Львы, сегодня вам может стать тесно там, где вы находитесь. Возможно, это достаточная причина, чтобы наконец позволить себе немного развернуться, отбросив прочь сомнения, что у вас ничего не получится. Разумеется, не получится, пока не попробуете.
2: Девы, ваши ресурсы сегодня будут весьма ограничены, поэтому расходовать их придется очень осмотрительно. Держите глаз на часах, а ногу на тормозе.
1: Весы. Сегодня инициативы будут ожидать от вас, и если вы не пожелаете шевелиться, дело с места не сдвинется. Никто вас подталкивать не будет.
2: Скорпионы. Хотя содержание обычно считается моментом более важным, нежели форма, сегодня вам стоит позаботиться именно о внешней красоте. Да и самому приятно посмотреть на себя будет.
1: Стрельцы. Постарайтесь сегодня добиться того, чтобы вас не беспокоили в течение довольно продолжительного времени. Результатом может стать произведение, которым вы будете гордиться всю оставшуюся жизнь.
2: Козероги. Сегодня вам наверняка потребуется приложить немалые усилия, умственные усилия к решению какой-то проблемы. Возможно, придется пойти на мозговой штурм. Съешьте с утра шоколадку, это поспособствует.
1: Водолеи. Не слишком заглядывайтесь на свое отражение сегодня. Вы можете быть ослеплены собственным сиянием. Остается лишь посочувствовать окружающим вас людям.
2: Рыбы. Из того факта, что вам задают вопрос, отнюдь не следует, что вы обязаны на него отвечать. Тем более при отсутствии адвоката. Защищайте собственные интересы ревностнее.
0: Гороскоп.

0: А знаете, откуда у песни «Алсу все равно» такое название? Когда песня уже была написана, автор текста Александр Шевченко спросил Игоря Крутого, а о чем все-таки эта песня? И по воспоминаниям автора Крутой ответил «Все равно». Так случайная фраза стала названием одного из хитов «Алсу». А клип снимали зимой, хотя по задумке он должен был выглядеть осенним. Снег даже специально растапливали, чтобы он не попал в кадр. Вот такая история у песни, которая сейчас прозвучала. Ну а впереди «Навигатор» и актуальная дорожная информация.
1: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
3: Navigator – Retro FM Latvija. Когда все стоят, мы едем. В добрый час всем, кто в пути. «Навигатор» совместно с лидером установки и ремонта автомобильных стекол «Карглаз».
0: Доброе утро всем, кто за рулем. Обычное рабочее утро, значит, где-то едем бодро, где-то традиционно собираемся в компании соседей по потоку. Давайте посмотрим ситуацию на дороге.
4: Так хочется сказать «поехали», но кто-то не едет, кто-то стоит. Нам прислала Нина сообщение на номер WhatsApp-чата 244-2414 о том, что пробка на Вайдово целых 15 минут, и, пожалуй, это рекорд. И, кстати, это ролевая модель. Будьте как Нина, делитесь с нами проходящим на улицах.
0: Ну, а мы пока... я начну. Дело в том, что когда ехала сегодня по Густава Земгель-Гатве со стороны, в сторону Кингаракса, там на мосту перекрыта дорога, и приходится объезжать всем, так что будьте внимательны.
4: Электронное око показывает, что на Круспилс между Ренсену и Гранита 8.45 придется постоять, запасаемся терпением.
0: А на Буле и Ладзе уже до Даугавгривас 6,5 минуток.
4: Так? Чуть меньше 6 минут Даугавгривас между Лилиас и Буллю.
0: И П5 перед Рижской окружной со стороны Тинус уже с 5 минуток. А, опять же, Густава Замгаля-Гатве от Эрика до Брибес-Гатве 6 почти минуточек. А, берегите себя, ровных вам дорог.
3: «Навигатор» совместно с «Карглаз».
5: «Карглаз ремонт», «Карглаз замена».
6: Реклама. 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой «Клик» со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Vinyl X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Vinyl X LV или на Круспилс 93 в Риге.
7: Мекс, тас ир лонас. Ар рокам даринатас гултас, матрачи ун гултас вэля. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas. Комфорта эксперты.
8: Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Хэтэуэй. Легендарный снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 20 ноября, пятница. Xiaomi Arena Riga. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу сервис. Информирует Flix.
9: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai Veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
10: Внимание, автомобилисты! Сегодня на дорогах Латвии наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват стильный Nissan Qashqai. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Nissan Qashqai по специальной цене от 28 710 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
11: Back to City. Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.
12: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
13: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
14: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
15: OptiBet Sportbars. OptiBet Sportbars. OptiBet Sportbars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
16: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdu pozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā,

0: Провальной вещью. Но главный вопрос, который задается вся прогрессивная общественность, которая видела этот прикольный вид транспорта, менять инфраструктуру или не менять инфраструктуру для того, чтобы ввести его. То есть заранее неудобная вещь, а Рижская дума задается вопросом, надо ли менять инфраструктуру, чтобы ввести заранее неудобную вещь. То есть
1: вбухивать миллионы миллионов. Звучишь логично на самом-то деле. Смысл менять инфраструктуру, если можно просто не покупать такой автобус. Ну что ж, мы на него посмотрели, а теперь послушаем Бритни Спирс. Oops, I did it again.

0: Да. Что, мы продолжаем наш...
1: Нам пришел сигнал на номер 244-244-14 WhatsApp от Нины. Еще одно сообщение о том, что Густава Земгаля-Гатвы в Эфесский мост в обе стороны 30 минут. И конца не видно. Закрыт проезд на мост.
0: Спасибо, Нина, за предупреждение. Еще раз призываем вам, делитесь вашими наблюдениями и опытом рулежки сегодня по городу. 244-244-14, номер студийного WhatsApp. И что нам еще показывает карта? Карта показывает, что вообще город рекордно стоит над Зырцем, а между Пурвой и Юрмалой-Гатвы пробка на 16,5 минут, почти на 11. На Булю можно задержаться между Дагмарос и Дзегужу, и чуть больше 10 минут на Калнцем между Балужу и Дрейлине.
1: Вообще Густава Земгаля-Гатвы стоит аж 12 минут. Так что будьте, пожалуйста, осторожны.
2: Утренний экспресс.
3: Не jautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam.
4: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
2: Реклама. Вечер со звездой. У каждой встречи есть своя история. И в этот раз ее расскажет кинорежиссер и продюсер Антра Целинска. Не пропусти новый выпуск «Вечер со звездой» в среду с 6 до 7 на Retro-FM. Повтор в субботу с 3 до 4. А видеоверсию смотрите на Retro-FM YouTube-канале и Facebook. Вместе с акционерным обществом «Латвия с кредитнями» и «Палайдзейбис» программа ЛКПП ЛБ. Вечер со звездой.
5: В Кафесбанка самая низкая цена в Латвии. Невероятно! 1 килограмм кофе всего от 9,99. На всех не хватит. Поторопитесь. Покупайте в салонах Кафесбанка в Сага, Рига Плаза, Тейка Плаза, Виа Юрмала Аутлет Вилледж или на Кафесбанка ЛВ.
6: Карглас ремонт, карглас замена.
7: Анастасия, специалист Карглас.
8: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера, всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
9: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
6: Карглас ремонт, карглас замена.
10: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
11: Tūkstošiem ģimeņu Latvijā veselu nedēļu pēc vētras nebija elektrības. Nebija kanalizācijas, ūdens apgādes un pat mobilo sakaru. Valdošie neprot un nespēj cīnīties ar krīzēm, bet zīmējas ar palīdzību citai valstī. Mūsu prioritāte ir Latvijas iedzīvotāji. Es, Jūlija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numur 1.
10: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
2: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1+1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мего. Просто, удобно, рядом.
12: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89, скидки до 70%. Ждем вас!
13: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
14: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
15: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
16: OptiBet Sportbars. OptiBet Sportbars. OptiBet Sportbars. Sports. Spēle, bauda, OptiBet sporta bārs.
17: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
18: Акционерное общество «Латвия с кредитными полидзибас программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
19: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
20: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полидзибас программа. LKPP-LV.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный от 3 до 12 метров в секунду.
0: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 17-19. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове 18-21.
1: В столице Латвии переменная облачность без существенных осадков. Днем плюс 19-20.
20: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полидзибас программа. LKPP-LV.
1: На часах 8, а значит, новая порция музыки и свежей информации уже на подходе. В студии Елена Рассохина и Александр Шунин. И впереди еще 2 часа хорошего ритма и бодрых событий. Оставайтесь на волне.

0: Александр Шунин и Елена Рассохина. На Ретро-ФМ. Утренний экспресс.
1: 8:10 на часах. Доброе утро, доброе утро.
2: Вообще, доброе утро.
1: Удивительно наблюдать за тем, как меняются социальные привычки. Вот раньше, например, приходя на работу, один из первых вопросов был: а где у вас курилка? Потому что в курилках решались многие вопросы.
2: Это точно.
1: Так неофициально. Пойдем, мол, перекурим, перетрем, там что-нибудь порешаем.
2: Какие там только вопросы не решались.
1: Да, да, да.
2: Даже те, кто вообще не курил, тоже туда ходили просто пообщаться.
1: Подышать, да. Пассивно порешать тоже всякие вопросы. Потом все поменялось, конечно. Конечно же, стали много говорить и справедливо говорить о том, что эта привычка злостная, она вредит здоровью. Так оно и есть. Вот мы, например, не курим, и вам того же самого желаем. Нам курилка не нужна. Тем более, что выяснилось, еще одна пагуба от курения.
2: Это какая?
1: Это социальное отчуждение. Оказывается, курение усиливает чувство одиночества. Вот раньше сплочало, а сейчас все поменялось на 180 градусов. Теперь курить означает дружбе вредить. Поэтому, пожалуйста, не теряйте друзей, отказывайтесь от сигарет, вставайте на лыжи, слушайте радио Ретро-ФМ Латвия, будьте бодры, веселы, здоровы, как мы с Леной Рассохиной.
2: А послушаем мы куклу от Иванушки Интернешнл после небольшой паузы.
3: Точное время вместе с предприятием Экотехнологис.
4: 8:12.
3: Экотехнологиес. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
5: Эй, любители кофе! В этом месяце на заправочных станциях Виада насладись кофе Мокко размера XL со скидкой 30%. Насыщенное сочетание кофе и шоколада для истинных ценителей вкуса. Акция действует с картой Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus.

0: Новости спорта.
1: Главное событие для латвийских болельщиков. Вчера мужская сборная Латвии по волейболу стартовала на чемпионате Европы. В первом матче наша команда сыграла с хозяевами турнира сборной Румынии. Перед стартом главный тренер Угис Крастенш отмечал, что латвийцы не считают себя фаворитами, но ехать только ради участия не собираются. Впереди у сборной матчи с Германией, олимпийскими чемпионами французами, а также командами Швейцарии и Турции. Главная цель – побороться за выход в плей-офф.
2: В мире автоспорта под вопросом оказался финал сезона ВРЦ для латвийца Мартинша Сескса. Из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке ФИА рассматривает возможность отмены ноябрьского этапа чемпионата мира в Саудовской Аравии. Если это произойдет, сезон для Сескса завершится на месяц раньше, после октябрьского ралли Сардинии. Окончательное решение Международная автомобильная федерация обещает принять уже в ближайшие дни.
1: И еще одна красивая история. Латвию на юношеских олимпийских играх в Дакаре представит мастер ушу Робертс Риттенбергс. Для этого вида спорта Олимпиада станет дебютом, а сам Робертс будет единственным представителем Латвии в ушу. Спортсмен тренируется по 5-6 дней в неделю и надеется не только достойно выступить, но и сделать этот красивый, пока не слишком известный у нас вид спорта, популярнее. Это были новости спорта. Оставайтесь с нами.
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: Sweet Dreams появилась после расставания Энни Леннокс и Дэйва Стюарта. Они больше не были парой, но продолжили работать вместе в Eurythmics. Однажды Стюарт придумал синтезаторный риф, Леннокс услышала его и начала импровизировать. Так практически за одну ночь родилась будущая классика. И самое интересное, звукозаписывающая компания сначала вообще не хотела выпускать песню. Говорили, что в ней нет нормального припева. А потом Sweet Dreams стала первым хитом Eurythmics и поднялась на первое место в США. Ну а впереди, после небольшой паузы, Рики Э Паури, Сара Перчетиамо.
1: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
2: Reklāma. Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
3: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик. Со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.
4: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Carglass. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера всего за 30 минут. Это быстро, экологично и, если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
5: Бронируйте услугу Carglass в Риге, Елгаве или Лепае.
6: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
7: Я пью до дна за тех, кто в море.
8: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
7: Вот новый поворот.
8: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
9: Еще не все дорешено.
8: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
9: Еще не все разрешено.
10: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
11: Большая школьная распродажа в RD Electronics продолжается.
12: Только до 13 сентября все для учебы по суперценам.
11: Ноутбук Asus 399 евро.
12: А еще мониторы, принтеры, смартфоны, наушники, удобные письменные столы и кресла по суперценам.
11: Большая школьная распродажа в магазинах RD Electronics и RD Vehicles LV.
13: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
14: Еще больше товаров по ценам Zem-Zem в Мего. Вафли два вида, только 1 евро 49 центов. И лапша быстрого приготовления Маги только 45 центов. Zem-Zem цены в Мего.
15: What is love? Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Hathaway. Легендарный снэп, мистер президент. Культовая звезда мировых танцполов доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 20 ноября, пятница, Xiaomi Arena Riga. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу Сервис. Информирует Flixen Life.
16: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
17: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
18: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
19: Optibet Sportbars. Optibet Sportbars. Optibet Sportbars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
20: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.

0: максимально бодрое пробуждение. Утренний экспресс.
1: Доброе утро! На часах 8:28, сегодня 10 сентября, а вот вам история дня, например, из серии «Почему?», точнее, «Как месть подают не только холодной, но и на круизном лайнере». Некая американка познакомилась с мужчиной во время круиза, и они начали общаться, и даже договорились отправиться вместе в новое путешествие. По словам девушки, она перевела ему почти $1100 на бронирование поездки. Он прислал подтверждение, маршруты, счета, все выглядело вполне убедительно, но по дороге в порт мужчина внезапно перестал отвечать на сообщение и заблокировал ее. Большинство, наверное, бы смирились с потерей денег, но не наша вот героиня. Она купила себе новый билет на тот же самый круиз, поднялась на тот же лайнер и решила найти своего обидчика лично. Помогли другие пассажиры. Они обнаружили мужчину в приложении для знакомств и организовали им встречу. Разговор американка сняла на видео. Она говорит, что не собиралась устраивать скандал, а лишь хотела, чтобы мужчина признал произошедшее, после чего она обратилась в службу безопасности лайнера и в полицию.
2: А в чем проблема-то?
1: Проблема в том, что он ее обманул на деньги.
2: В чем он ее обманул? Она переслала ему деньги.
1: На их совместное путешествие.
2: Ну так он прислал подтверждение.
1: Он заблокировал ее.
2: Ну, у нее билеты на руках были, зачем она еще один купила? У нее в голове не в порядке, что ли?
1: Она купила, чтобы попасть, он же ей не переслал билет.
2: Ты только что рассказал, он купил билет и ей прислал.
1: Он прислал ей маршрут и подтверждение, но не сам билет.
2: Подтверждение.
1: Но не сам билет.
2: А подтверждение это не билет?
1: Нет.
2: Ну, нет. Ну,
1: давай летчика послушаем от группы «Мечтать».
2: Давай, у тебя есть билет на самолет хотя бы?
1: Нет.
2: Ну, тогда какой летчик?
1: Хороший.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный от 3 до 12 метров в секунду.
2: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 17-19. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове 18-21.
1: В столице Латвии переменная облачность без существенных осадков. Днем плюс 19-20.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной.

0: Отлично, 8:40, самое время пошалить, да поиграть.
1: А давай.
0: А давай, в социальных сетях вирусится новый тренд, пользователи угадывают название книг по первому слову. Обычно используются, разумеется, романы с неожиданными или абсурдными названиями. Сейчас этим мы и займемся, Леночка.
1: Готово, готово, готово.
0: Ну, сейчас проверим, давай. Значит, я зачитываю название книжки, но не полностью, оставляя тебе пространство для фантазии. Да, совершенно верно. Попробуем. Дарья Донцова, дочь скупого...
1: человека.
0: Ну, нет, клопа.
1: О!
0: Поехали, да? Инструкция по заточке...
1: ножа.
0: Карандашей. Как защитить лошадь от... Вообще самое фантасмагорическое, представь себе.
1: От звезды?
0: Почти, от бомбы, пособия из разряда крайне специфической безопасности, скажем так. А книга для любителей строительных материалов с неожиданным драматизмом в названии. Знаменательные моменты из истории чего?
1: Искусство. Строительство.
0: Ай, давай третью версию.
1: Молотка.
0: Бетона. Ну, кстати, классика. Оливер Сакс. Человек, который принял жену за...
1: любовницу.
0: Еще.
1: Сестру.
0: Себе.
1: Друга.
0: За шляпу. Ну, подожди, подожди, давай проверим. Алексей Иванов, практически классика уже. Географ, глобус, что сделал?
1: Пропил.
0: Пропил, конечно же. Ну, вот здесь вот у нас уже получилось.
1: Мне нравится выигрывать.
0: Давай, сейчас ты точно выиграешь, потому что речь пойдет о феях, эльфов и о, чуть не проговорился. Как защитить свой курятник от кого?
1: От пикси.
0: От гоблинов. А-ха-ха-ха-ха, слишком гол. Нет, это не будем.
1: Как сокол?
0: Как избежать огромных...
1: проблем.
0: Кораблей. Вот мы и озвучили новый тренд. Предлагаем вам сегодня тоже в него поиграть. А мы уходим дальше на...
2: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
3: Reklāma. Mans Mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
4: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SEA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
5: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
6: Невыключенный утюг?
5: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
7: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
8: Очки «Филман».
7: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
9: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще. Только телепортация. Команда 24.lv 20167006.
10: Размер имеет значение?
11: Смотря для чего.
10: Конечно, для хлеба.
11: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
10: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
12: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89. Скидки до 70%. Ждем вас!
13: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī – jumti ir mūsu sirds lieta.
14: Внимание, автомобилисты! Сегодня на дорогах Латвии наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват стильный Hyundai Tucson. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Hyundai Tucson по специальной цене от 29 499 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
15: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium.

0: Доброе утро! 8:57 на часах, сегодня 10 сентября. А вот у нас такая есть новость. Юрмала на 2 дня превратится в большую театральную сцену. 17 и 18 сентября здесь пройдет уже 6-й фестиваль юношеских театров «Райнис и Аспазия для тебя», который в этом году проходит под девизом «В пути». В фестивале примут участие молодежные театральные коллективы из Юрмалы, Лепой, Елговы, Лубаны и Цесвайны. Но самое интересное, спектакли выйдут за пределы сцены. Например, один из перформансов пройдет прямо в электробусе, который будет курсировать по Юрмале. А еще жителей и гостей города ждут небольшие флешмобы на железнодорожной станции Майри, у художественной станции Дуволты и на остановке в Вайворе. Завершится фестиваль большим публичным перформансом в доме Аспазии. И если вы будете в Юрмале 18 сентября, вполне можете неожиданно оказаться зрителем настоящего театрального представления, причем совершенно бесплатно. Ну а мы с вами услышимся в следующем часе.
1: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
2: Reklama. Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
3: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
2: Ko tad jaunu mācīsies?
3: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas. Katru dienu.
4: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще, только телепортация. Команда 24.lv 2016 7006.
5: Топ-бренды 220 LV Plus участникам. Пылесосы Dyson от 319 евро. Стиральная машина Beko всего 209. Забирай сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
6: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзнека Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
7: Кто из

0: Елена Рассохина, Александр Шунин. Утренний экспресс на Ретро FM.
1: А я говорю, не настоящие они. С чего ты споришь вообще?
2: Это же пластинки. Это пластинки, они похожи на настоящие.
1: Поверти в рука, в конце концов, почитай, смотри. Вот пятен на столе. Отдохни на мне, rest on me. Там что еще? Мы о чем спорим-то за эфиром?
2: Мы пришли с утра в студию, а здесь пластинки маленькие лежат.
1: Маленькие пластинки.
2: Как поставил на них кофе. Я говорю, это же маленькие пластинки. Зачем ты на них кофе ставишь?
1: Это бирдекель, я извиняюсь за выражение.
2: Расшифруй-ка ты это слово.
1: Ну, это подставка, подстаканник.
2: Но она выглядит как пластинка настоящая.
1: Выглядит как пластинка. Кто-то очень трендовый нам сюда это подкинул, потому что растут продажи и пластинок, и CD-дисков, и кассет. Вот мы просто в тренде. Ретро-ФМ всегда впереди планеты всей. Ну, кстати, продажи миллионными тиражами. Там в США, например, на 58% за год пластинки.
2: Все хотят просто иметь себе настоящую копию? Физическую?
1: Ну, да, потому что это эстетика определенная. Вот эти черные кругляши, или не обязательно. Это, кстати, черные, они бывают цветными, какими угодно, учитывая современные возможности печати.
2: Я даже видела пластинку, которой внутри была жидкость.
1: Вот, понимаешь? А когда-то, да неважно, кто выпустил с мерцающим плакатом, не плакатом, во что пластинка кладется, как называется?
2: Конверт.
1: Да, Pink Floyd это был, Pulse назывался, и пульсировал там светодиодик. Еще в середине 90-х, когда все сказали, такие, вау, ничего себе, так
2: можно было. Я бы тоже сказала вау.
1: Ну, а сейчас говорят, что вау, оказывается, звук-то вот этот ламповый, он гораздо лучше.
2: Все, я хочу проигрыватель себе.
1: А я хочу выигрыватель себе.
2: Это тоже можно.
1: Пластинки режутся. Слайс Минайс призывает нас, Фэнси, нарежь меня красивенько.
3: Точное время вместе с предприятием Экотехнологис.
4: 9:09.
3: Экотехнологис. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
5: Максима ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. Līdz 14. septembrim ar paldies karti kausētais sirds Dzintars. Klasiskais. 200 gramu. 1,29 €. Maltā kafija Merild in Cup 500 gramu. 6,99 €. Konservētajai kaķu parībai Šeba 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: Ретро-ФМ Латвия и Рус-ТВ-нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. Четверг будет по-осеннему прохладным. Ожидается дождь и порывы ветра.
2: Нападение собак, обыски в много книг, Кулбергс против Домбровы. О чем говорили в эти недели?
1: Общая собственность и конфликт. Спор двух женщин из-за двери в подвал продолжается поколениями.
2: Нюансы новостроек. Если банк откажет в кредите, то задаток пропадет?
1: Рейтинг латвийских университетов по доходам выпускников и трудоустройству.
2: Цели безопасности не должны достигаться за счет конкурентоспособности Латвии, считает ФИСИЛ.
1: Выросло число граждан третьих стран, даже не приступивших к курсам латышского языка.
2: В среду в Латвии побиты рекорды тепла 9 сентября.
1: Норвегия простилась с королем Харальдом V.
2: Закупка поездов для Rail Baltica. Ни одно из предложений не соответствует требованиям.
1: Рубрика «Видео». В Энспилсе водитель Opel пытался скрыться от полиции на скорости почти 200 км в час.
2: За кражу топлива из экскаватора и автомобиля задержан мужчина. Об этом и многом другом читайте на портале Rus-TV.lv. Приятного вам чтения.
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. Rus-TV.lv.

0: «I was made for loving you» от группы Kiss – это песня, которая чуть не стала для группы музыкальным экспериментом на один раз. В 1979 году диско было на пике, и Пол Стэнли решил доказать – Kiss тоже могут сделать настоящий танцевальный хит. Кстати, первоначальное название песни было просто «Tonight», а в итоге она стала самым успешным синглом Kiss в мире. Вот такой вот неожиданный поворот для хард-рока и диско. Ну а впереди, после небольшой паузы, группа «Мираж» – музыка нас связала.
1: Три месяца без процентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
2: Заходи и узнай больше.
1: Внимание! Займ стоит денег.
3: Реклама.
4: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
5: Привет, коллеги!
6: Любимая, привет! Я тут подумал.
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
7: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
8: Только в МК Латвии. Стоит ли оформлять инвалидность третьей группы? Считаем, какие пенсии и пособия получают такие латвийцы. Как власти должны помогать одиноким старикам, которые не хотят в пансионат? У нас все инструкции и законы. Мобильный оператор втихую навязал ненужные услуги. Разбираемся, как не переплачивать по 10 евро в месяц. Вырастили вкусные томаты? Читайте, как правильно собрать и сохранить их семена для отличного урожая в новом году. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
9: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām. Lai viss gatavs skolai! Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā!
10: Miegs. Tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas. Komforta eksperti.
11: Все вкусы мира на Кипселе. С 10 по 12 сентября крупнейшая выставка пищевой индустрии в Балтии «Рига Фуд 2026». Новые продукты из более чем 30 стран. Инновации, технологии и упаковка. Соревнования поваров, барменов, кондитеров и даже гриль-дуэли. Дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. «Рига Фуд» с 10 по 12 сентября на Кипселе.
12: Zināt, kārajiem, brilles ir te, vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk vizionete LV.
13: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
14: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Drīmī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro, akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
15: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
16: Mūsu ielas pārpludina tūkstošiem imigrantu no Indijas, Šrilankas un Pakistānas. Bet valdošās partijas par draudu Latvijai uzskata krievu valodu. Laikā, kad mums būtu jāapvienojas, valdošie vēl vairāk šķēr sabiedrību. Es, Jūlija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par godīgiem un profesionāliem speciālistiem, kas rūpējas par Latvijas iekšējo drošību. Par sarakstu numur 1.
15: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
17: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
18: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Миньоны и мошчи. Только кинотеатрос и KFC.
19: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
20: OptiBet Sport Bars. OptiBet Sport Bars. OptiBet Sport Bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet Sport Bars.
21: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļa zīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Максимально бодрое пробуждение. Утренний экспресс.
1: Доброе утро, 9:26 на часах, сегодня 10 сентября, и появилось исследование, которое регулярно оценивает уровень знаний 15-летних школьников по всему миру. Оно показало не самую приятную тенденцию для Латвии. За последние 10 лет результаты снизились сразу по трем направлениям – чтению, математике и естественным наукам. Самое заметное падение именно в чтении. Подросткам стало сложнее понимать текст, анализировать информацию и удерживать внимание. Но при этом есть и хорошая новость. В заданиях, связанных с решением задач на компьютере, латвийские школьники, наоборот, показали результат выше среднего по странам ОСР. То есть с цифровыми технологиями современное поколение справляется очень даже неплохо. А исследователи подчеркивают, что назвать одну конкретную причину такого снижения нельзя, ведь за эти годы изменилась школьная программа, система обучения, была пандемия с дистанционными уроками, а на результаты влияет и социально-экономическая ситуация в семьях. Но факт остается фактом. Чтение и умение работать с информацией сегодня становится для школьников все более серьезным вызовом. Ну а впереди Робби Уильямс, Supreme.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный от 3 до 12 метров в секунду.
2: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 17-19. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове 18-21.
1: В столице Латвии переменная облачность без существенных осадков. Днем плюс 19, плюс 20.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
3: Время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С карты Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.

0: Скоп.
1: Овны, сегодня вам будет крайне трудно взяться, наконец, за исполнение собственных обязанностей. Что-то все время будет вас отвлекать. Постарайтесь все-таки не особенно расслабляться.
2: Тельцы, сегодняшний день может показаться вам весьма горячим. Будет происходить очень много и преимущественно одновременно. Вам придется потратить немало сил, чтобы хотя бы к вечеру выбраться из центра событий.
1: Близнецы, сегодня у вас будет настолько нетривиальная манера изъясняться, что ожидать понимания от окружающих бесполезно. Постарайтесь не звереть по этому поводу. Виноваты это вы сами.
2: Раки, ваше мнение сегодня никого интересовать не будет, поэтому лучше оставить его при себе. Время его высказать еще придет.
1: Львы, сегодня вам может стать тесно там, где вы находитесь. Возможно, это достаточная причина, чтобы наконец позволить себе немного развернуться, отбросив прочь сомнения, что у вас ничего не получится. Разумеется, не получится, пока не попробуете.
2: Девы, ваши ресурсы сегодня будут весьма ограничены, поэтому расходовать их придется очень осмотрительно. Держите глаз на часах, а ногу на тормозе.
1: Весы. Сегодня инициативы будут ожидать от вас, и если вы не пожелаете шевелиться, дело с места не сдвинется. Никто вас подталкивать не будет.
2: Скорпионы. Хотя содержание обычно считается моментом более важным, нежели форма, сегодня вам стоит позаботиться именно о внешней красоте. Да и самому приятно посмотреть на себя будет.
1: Стрельцы. Постарайтесь сегодня добиться того, чтобы вас не беспокоили в течение довольно продолжительного времени. Результатом может стать произведение, которым вы будете гордиться всю оставшуюся жизнь.
2: Козероги. Сегодня вам наверняка потребуется приложить немалые усилия, умственные усилия к решению какой-то проблемы. Возможно, придется пойти на мозговой штурм. Съешьте с утра шоколадку, это поспособствует.
1: Водолеи, не слишком заглядывайтесь на свое отражение сегодня. Вы можете быть ослеплены собственным сиянием. Остается лишь посочувствовать окружающим вас людям.
2: Рыбы, из того факта, что вам задают вопрос, отнюдь не следует, что вы обязаны на него отвечать. Тем более при отсутствии адвоката. Защищайте собственные интересы ревностнее.

0: На протяжении всей песни солист Тони Хиллер трогательно прощается со своей возлюбленной перед уходом на работу, прося ее сохранить все свои поцелуи для него. И только в самой последней строчке раскрывается неожиданный милый секрет. Обращается он не к жене или к девушке, а к своей трехлетней дочке. Песня одержала безоговорочную победу на конкурсе Евровидения 1976 года в Гааге, набрав 164 балла и получив высшую оценку в 12 баллов сразу от 7 стран. И она до сих пор удерживает абсолютный рекорд в истории Евровидения по доле набранных очков от максимально возможных. А впереди группа ТТ «Потерянный рай».
1: Три месяца без процентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
2: Заходи и узнай больше.
1: Внимание! Займ стоит денег.
3: Реклама.
4: Вечер со звездой.
3: У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за три минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. Четвертый сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18.00 на Ретро-ФМ. Повтор по субботам в 15 часов. А видеоверсию смотрите на Ретро-ФМ YouTube-канале и Facebook.
1: Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Полейдзей без программ».
3: ЛКПП ЛБ.
4: «Вечер со звездой».
5: Ты только посмотри, все по парам заходят. А ты не слышала? Оптика Филман предлагает приобрести вторые очки за полцены.
6: Предложение действительно для покупки двух солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении корректирующих очков или комплекта солнцезащитных и корректирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filman.lv. Приходите вдвоем. Вторые за полцены. Оптика Филман.
7: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь, количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
8: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai Veikalā Podium. Tirzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
9: Обновите интерьер с выгодой. Flex Interior. Скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. Flex Interior. Вы найдете все для красивого и уютного дома. Flex Interior. Краста 89. Скидки до 70%. Ждем вас!
10: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга на отдельные сорта яблок с Lidl Plus скидка 25%. Миндаль Alesta Selection 200 грамм 2,29. И творог 1 килограмм 3,59. Lidl стоит того.
11: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
12: Большая школьная распродажа в RD Electronics продолжается.
13: Только до 13 сентября все для учебы по суперценам.
12: Ноутбук Asus 399 евро.
13: А еще мониторы, принтеры, смартфоны, наушники, удобные письменные столы и кресла по суперценам.
12: Большая школьная распродажа в магазинах RD Electronics и RD Vehicles LV.
14: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
15: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
16: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
17: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
18: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: 9:56 на часах, а значит, что наш утренний экспресс на сегодня прибывает к конечной станции. Эфир Retro FM Latvia продолжается. Уже в 2 часа вас встретит Катя Ерофеева с программой «Привет в обед», а в 4 Эдмунд Кашевский и его вечерний променад. Оставайтесь с нами, ну а мы на сегодня прощаемся.
1: Но встретимся завтра в 6 часов утра. Мы скажем вам «Привет, доброе утро! С пятницей вас!» Да, осталось дождаться всего ничего. Потерпим до утра нашей долгожданной встречи. Пока-пока, хорошего дня.
0: Пока. Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: 3 месяца без процентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
3: Заходи и узнай больше.
2: Внимание! Займ стоит денег.
4: Реклама. Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv 20167006.
5: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
6: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
7: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Кока-кола Фанта или Спрайт 2 литра при покупке второй с Lidl Plus скидка 50%. Майонез Hellmann's 855 миллилитров 3,59. И туалетная бумага Грита 40 штук 7,69. Lidl. Стоит того. What is
8: love? Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Hathaway. Легендарный Снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии. Уже 20 ноября, пятница. Xiaomi Arena Riga. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу Сервис. Информирует Flixen Life.
9: Новый учебный год начался и в спорте. Хоккейный клуб «Призма» открывает новый сезон и приглашает детей от 4 лет на тренировки по хоккею. Поспешите! Тренировки начинаются уже в сентябре и будут проходить в спортивном центре «Вольво» Рига, Юрмалас-Гатва, 78D. Для вашего удобства работает и кафе, из которого наблюдать за юными спортсменами еще приятнее. Регистрируйтесь на hkprizma.lv или volvoledus.lv.
10: Карглас ремонт, Карглас замена.
11: Анастасия, специалист Карглас.
12: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
13: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое.
10: Карглас ремонт, Карглас замена.
7: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 7 сентября томатное пюре 500 грамм, евро 29. Зеленые оливки с начинкой 130 грамм, евро 79. Lidl. Стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
2: Любой компании порой не хватает времени. Будь то поиск нового клиента, поставщика, партнера или решение производственной задачи. TradeDart берет эту работу на себя, проводит анализ рынка, подбирает оптимальные решения и ведет переговоры с компаниями. Ваше время ценно. Доверьте поиск нам. TradeDart.lv.
14: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
15: Внимание, автомобилисты! На дорогах наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват новый Skoda Kodiaq. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Skoda Kodiaq с плагин-гибридным, дизельным или бензиновым двигателями по специальной цене от 35 670 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
16: Skoda. Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
17: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
18: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
19: Интересантус фактус пар накотнес мобилитати пьедава Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
20: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
21: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная и полезная программа ЛКПП ЛВ.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный от 3 до 12 метров в секунду.
1: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 17-19. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове 18-21.
0: В столице Латвии переменная облачность без существенных осадков. Днем плюс 19, плюс 20.
21: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная и полезная программа ЛКПП ЛВ.
22: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, заполни заявку. Минибанк, Минибанк ЛВ. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Реклама. Mans Mazda zināšanas krājkā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
4: Это вообще нужно измерять?
3: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
5: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: Размер имеет значение?
7: Смотря для чего.
6: Конечно, для хлеба.
7: Размер хлеба «Латвий смайзник Лейл Майзе» имеет значение.
6: Купи один из 9 видов хлеба «Лейл Майзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. «Лейл Майзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
8: Большая школьная распродажа в RD Electronics продолжается.
9: Только до 13 сентября все для учебы по суперценам.
8: Ноутбук Asus 399 евро.
9: А еще мониторы, принтеры, смартфоны, наушники, удобные письменные столы и кресла по суперценам.
8: Большая школьная распродажа в магазинах RD Electronics и RD Vehicles LV.
10: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу-сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
11: Кафе из банка. Самая низкая цена в Латвии. Невероятно! 1 килограмм кофе всего от 9,99. На всех не хватит. Поторопитесь. Покупайте в салонах Кафе из банка в Сага, Рига Плаза, Тейка Плаза, Виа Юрмала Аутлет Вилледж или на Кафе из банка ЛВ.
12: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
13: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
14: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
15: Интересантус фактус пар накотнес мобилитати пиедава Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Финансовые новости. Вместе с Минибанк ЛВ.
1: Сегодня в финансовых новостях о важных изменениях в наших кошельках и медийном пространстве. В силу вступили поправки к закону о защите прав потребителей, отменяющие запрет на рекламу потребительских кредитов. Что это значит? Кредиторы снова могут показывать предложения в СМИ, но для потребителей наступает эра ответственного информирования. Закон строго определяет: в рекламе не менее 10% объема должно быть отведено под предупреждение. Предупреждаем, заем денег стоит денег. Также запрещено призывать брать в долг необдуманно, предлагать кредиты лицам с плохой историей или рекламировать займы до 30 дней. Договоры разрешено заключать только с 8 утра до 9 вечера. Короче говоря, рынок снова открыт, но правила требуют полной прозрачности и бдительности как кредитора, так и самого заемщика.
0: Финансовые новости. Вместе с Минибанк ЛВ.

0: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, заполни заявку. Минибанк, Минибанк LV. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Реклама. Kaimiņi, nepazinu. Bagāts būsi.
2: Ja esmu, man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
1: Ko tad jaunu mācīsies?
2: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas. Катру дену.
3: Топ-бренды 220 ЛВ плюс участникам. Пылесосы Dyson от 319 евро. Стиральная машина Beko всего 209. Забирай сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее 220 ЛВ.
4: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas frīvei gāzēts dzēriens Cola Zero Sugar 33 ml 44 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
6: Jaunās ģimenes baidās dzemdēt bērnus un Latvijas strauji izmirst. Valdība nespēja piedāvāt risinājumus demogrāfijas jautājumos, tāpēc mums ir jārīkojas nekavējoties. Tikai mēs piedāvājam reālu plānu un konkrētu rīcību. Nevis betons un dzelži, bet cilvēki ir mūsu prioritāte. Es, Julija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numuru 1.
5: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partija suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
3: Топ-бренды 220 ЛВ плюс участникам. Телевизор Xiaomi 279 евро. Робот-пылесос 499 евро. Забирай сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее 220 ЛВ.
7: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 10 сентября аккумуляторная угловая шлифмашина 39 евро. Аккумуляторный многофункциональный инструмент 29 евро. И аккумуляторный лобзик 24 евро. Lidl стоит того.
8: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АБЦ.
3: Нужно новое офисное кресло? Будет сегодня. Набор Лего? Будет сегодня. Беговая дорожка? Будет сегодня. Что бы это ни было, забирай сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее 220 ЛВ.
9: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
10: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
11: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
12: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
13: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
14: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ. Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный от 3 до 12 метров в секунду.
15: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 17-19. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове 18-21.
14: В столице Латвии переменная облачность без существенных осадков. Днем плюс 19, плюс 20.
16: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа. ЛКПП ЛВ.
13: Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 11:13.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
1: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
2: Большая школьная распродажа в RD Electronics продолжается.
3: Только до 13 сентября все для учебы по суперценам.
2: Ноутбук Asus 399 евро.
3: А еще мониторы, принтеры, смартфоны, наушники, удобные письменные столы и кресла по суперценам.
2: Большая школьная распродажа в магазинах RD Electronics и RD Vehicles LV.
4: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
5: Любой компании порой не хватает времени. Будь то поиск нового клиента, поставщика, партнера или решение производственной задачи. TradeDart берет эту работу на себя, проводит анализ рынка, подбирает оптимальные решения и ведет переговоры с компаниями. Ваше время ценно. Доверьте поиск нам. TradeDart.lv.
6: Вечер со звездой.
7: У каждой встречи есть своя история. И в этот раз ее расскажет кинорежиссер и продюсер Антра Целинска. Не пропусти новый выпуск «Вечер со звездой» в среду с 6 до 7 на Ретро-ФМ. Повтор в субботу с 3 до 4. А видеоверсию смотрите на Ретро-ФМ YouTube-канале и Facebook.
8: Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Полейдзи без программ».
7: ЛКПП ЛВ.
6: Вечер со звездой.
9: Akcionieri. Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
10: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
11: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
12: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
13: Акционерное общество. Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на ЛКПП ЛВ. ЛКПП ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника.

0: S15.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзейбс программа ЛКПП ЛВ.
3: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный от 3 до 12 метров в секунду.
4: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 17-19. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове 18-21.
3: В столице Латвии переменная облачность без существенных осадков. Днем плюс 19-20.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзейбс программа ЛКПП ЛВ.
1: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Багажника. Римі.
1: Я п'ю до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
4: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Carglass. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера всего за 30 минут. Это быстро, экологично и, если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
5: Бронируйте услугу Carglass в Риге, Елгаве или Лепае.
6: Только в МК Латвии пенсионерам обещают новые доплаты за каждый год стажа. Читайте, какой будет прибавка. Попали в ДТП? Автомобильный юрист рассказал, в каких случаях страховая компания не оплатит ремонт машины. Вам достался начальник самодур? Узнайте, как обратиться в суд и получить 2000 евро за все обиды на рабочем месте. В Европе распространяется ламблиоз. Разбираемся, что за болезнь и как лечиться. МК Латвия с приложением «Здоровье» уже в продаже по всей стране.
7: Большая школьная распродажа в RD Electronics продолжается.
8: Только до 13 сентября все для учебы по суперценам.
7: Ноутбук Asus 399 евро.
8: А еще мониторы, принтеры, смартфоны, наушники, удобные письменные столы и кресла по суперценам.
7: Большая школьная распродажа в магазинах RD Electronics и RD Vehicles LV.
9: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
10: What is love? Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Hathaway. Легендарный снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии. Уже 20 ноября, пятница. Xiaomi Arena, Рига. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу Сервис. Информирует Flixen Life.
11: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
12: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
13: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
1: Реклама. Еще больше товаров по ценам Зем-Зем в Мего. Рис басмати премиум 2 килограмма 5,99 и питьевая вода Аква 5 литров 65 центов. Зем-Зем цены в Мего.
2: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
3: Невыключенный утюг?
2: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
4: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
5: Очки «Филман».
6: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: Кто из города?

0: Предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Все вкусы мира на Кипселе. С 10 по 12 сентября крупнейшая выставка пищевой индустрии в Балтии «Рига Фуд 2026». Новые продукты из более чем 30 стран. Инновации, технологии и упаковка. Соревнования поваров, барменов, кондитеров и даже гриль-дуэли. Дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. «Рига Фуд» с 10 по 12 сентября на Кипселе.
2: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī – jumti ir mūsu sirds lieta.
3: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз. Без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
4: Кафе из банка. Самая низкая цена в Латвии. Невероятно! 1 килограмм кофе всего от 9,99. На всех не хватит. Поторопитесь. Покупайте в салонах Кафе из банка в Сага, Рига Плаза, Тейка Плаза, Виа Юрмала Аутлет Вилледж или на Кафе из банка ЛВ.
5: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
7: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
1: Реклама.
2: Карглас ремонт, карглас замена.
3: Анастасия, специалист Карглас.
4: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
3: Скол или трещина? Бронируйте у

0: Лугу Карглас в Риге, Елгове или Лепае.
1: Карглас ремонт, Карглас замена.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АБЦ.
3: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
4: Kad viņi saka drošība, viņiem padomā ir tikai peļņa no topošās drona rūpnīcas jūsu pagalmā. Viņi turpina jūs biedēt, kamēr paši negausīgi rauš. Reāla Latvijas drošība ir sakārtota dienestu darbība, ceļi, pieejama medicīna un sociālā aprūpe. Es, Jūlija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numur 1.
3: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partija suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
5: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1+1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мего. Просто, удобно, рядом.
6: Акционер. Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
7: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
8: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
9: Общество Латвия с кредитной полицией программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
10: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицией без программы. LKPP-LV.
11: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный от 3 до 12 метров в секунду.
12: В Лепае и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 17-19. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове 18-21.
11: В столице Латвии переменная облачность без существенных осадков. Днем плюс 19-20.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицией программа. LKPP-LV.
10: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
2: Реклама. У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SEA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
3: Zināt, kārajiem, brilles ir te! Vizionete! Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
4: Карглас ремонт, карглас замена.
5: Анастасия, специалист Карглас.
6: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера, всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
5: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгове или Лепое.
4: Карглас ремонт, Карглас замена.
7: Сейли aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
8: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
9: Большая школьная распродажа в RD Electronics продолжается.
10: Только до 13 сентября все для учебы по суперценам.
9: Ноутбук Asus 399 евро.
10: А еще мониторы, принтеры, смартфоны, наушники, удобные письменные столы и кресла по суперценам.
9: Большая школьная распродажа в магазинах RD Electronics и RD Vehicles LV.
11: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра при покупке второй с Lidl Plus скидка 50%. Майонез Hellmann's 855 мл 3,59. И туалетная бумага Grita 40 штук 7,69. Lidl стоит того.
12: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
13: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
14: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
2: Реклама. Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги!
4: Любимая, привет! Я тут подумал.
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
7: А размер имеет значение?
8: Смотря для чего.
7: Конечно, для хлеба.
8: Размер хлеба «Латвийс Майзнекс Лейлмайзе» имеет значение.
7: Купи один из 9 видов хлеба «Лейлмайзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisnex.lv. «Лейлмайзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
9: Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Хэтэуэй. Легендарный снэп, мистер президент, культовая звезда мировых танцполов доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 20 ноября, пятница, Xiaomi Arena Riga. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу сервис, информирует Flixen Life.
10: Шир политическая реклама, обмакса партия суверена вара.
11: Токсискайс Россолс, Кремлини, Ватте. Valdošie tikai Karina Birkas citādi domājošiem cilvēkiem, jo aiz šiem vārdiem viņi slēpi savu neizdarību, gļēvumu un negausību. Viņiem nav piedāvājuma tautai. Valdošās diletantu un neliešu partijas ir jāpadzen prom. Es, Jūlija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numuru 1.
10: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
12: Новый учебный год начался и в спорте. Хоккейный клуб «Призма» открывает новый сезон и приглашает детей от 4 лет на тренировки по хоккею. Поспешите! Тренировки начинаются уже в сентябре и будут проходить в спортивном центре «Вольво» Рига Юрмалсгатва 78D. Для вашего удобства работает и кафе, из которого наблюдать за юными спортсменами еще приятнее. Регистрируйтесь на hkprizma.lv или volvoledus.lv.
13: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга на отдельные сорта яблок с Lidl Plus скидка 25%. Миндаль Alesta Selection 200 грамм 2,29. И творог 1 килограмм 3,59. Lidl стоит того.
14: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
15: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
16: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāti pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
1: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе — Минибанк. Они предлагают потребительский кредит до 10

0: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
2: Реклама. У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. Четвертый сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18.00 на Retro-FM. Повтор по субботам в 15 часов. А видеоверсию смотрите на Retro-FM YouTube-канале и Facebook. Вместе с акционерным обществом «Латвия скрытнее» и «Полейдзибис» программа «ЛКПП ЛБ». «Вечер со звездой».
3: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Грантис.лв.
4: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера всего за 30 минут. Это быстро, экологично и, если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
5: Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
6: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1+1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мего. Просто, удобно, рядом.
7: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзнека-Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня.

0: уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Любой компании порой не хватает времени. Будь то поиск нового клиента, поставщика, партнера или решение производственной задачи. TradeDart берет эту работу на себя, проводит анализ рынка, подбирает оптимальные решения и ведет переговоры с компаниями. Ваше время ценно. Доверьте поиск нам. TradeDart.lv.
2: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
4: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
7: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный от 3 до 12 метров в секунду.
8: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 17-19. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове 18-21.
7: В столице Латвии переменная облачность без существенных осадков. Днем плюс 19, плюс 20.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
5: Вы слушаете RetroFM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед всем, кто с нами на Retro FM Латвия. День в самом разгаре, и я всем желаю хорошего настроения и много сил. Меня зовут Катя Ерофеева. Продолжаем эфир, и далее у нас программа по заявкам. Буду зачитывать ваши послания на сегодня. Оставайтесь с нами, будет очень тепло.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед», программа по заявкам. Сегодня у нас есть именинники, и первый из них – это Борис Гудковский из Риги, которого поздравляют бывшие коллеги. Борис, принимайте пожелания крепкого здоровья, развития во всем, что вас интересует, и всегда позитивного настроения. С праздником вас, Борис, и теплые поздравления от ваших коллег.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» снова поздравления с днем рождения. Ирина Тихомирова из Риги. Вас поздравляют с днем рождения сын Алексей и дочь Юлия. А также в этот день вам желают быть счастливой, наполненной, любимой, получать много комплиментов и непременно загадать много желаний. С днем рождения вас, Ирина, и самые теплые поздравления от ваших детей.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо всем, кто с нами на Retro FM Latvia. Позади остаются ваши заявки в программу «Привет в обед». Но впереди нас всех ждет доброе и радостное продолжение дня. Будем в это верить. На этом я, Катя Ерофеева, буду с вами прощаться до завтра. Не забывайте, пишите нам на retrofm.lv. И пусть ваши послания звучат на всю страну. Ну а теперь буду прощаться. Пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
1: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 10 сентября аккумуляторная угловая шлифмашина 39 евро. Аккумуляторный многофункциональный инструмент 29 евро. И аккумуляторный лобзик 24 евро. Lidl 100%.

0: Настроение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность. What
1: is love? Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Hathaway. Легендарный снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 20 ноября, пятница, Xiaomi Arena Riga. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу Сервис. Информирует Flixen Life.
2: Большая школьная распродажа в RD Electronics продолжается.
3: Только до 13 сентября все для учебы по суперценам.
2: Ноутбук Asus 399 евро.
3: А еще мониторы, принтеры, смартфоны, наушники, удобные письменные столы и кресла по суперценам.
2: Большая школьная распродажа в магазинах RD Electronics и RD Vehicles LV.
4: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
5: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
6: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.

0: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Bongelati saldējums ar mandelēm 6 gabali 120 ml 3,39. Lidl ir vērtīgi.
2: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АВТ.
4: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1+1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
5: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un

0: Iezīmēt jebkur, tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия. Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
3: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный от 3 до 12 метров в секунду.
4: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 17-19. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове 18-21.
3: В столице Латвии переменная облачность без существенных осадков. Днем плюс 19, плюс 20.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа ЛКПП ЛВ. Вы слушаете RetroFM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, заполни заявку. Минибанк, Минибанк ЛВ. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Реклама.
2: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
3: Ja esmu, man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
2: Ko tad jaunu mācīsies?
3: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
4: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SEA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
5: Микс, тас ир лонас. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas – komforta eksperti.
6: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
7: Карглас ремонт, Карглас замена.
8: Анастасия, специалист Карглас.
9: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
8: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
7: Карглас ремонт, Карглас замена.
10: В кафе из банка самая низкая цена в Латвии. Невероятно! 1 килограмм кофе всего от 9,99. На всех не хватит. Поторопитесь. Покупайте в салонах кафе из банка в Сага, Рига Плаза, Тейка Плаза, Виа Юрмала Аутлет Вилледж или на кафе из банка ЛВ.
11: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
12: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзнека Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
13: Вечер со звездой.
14: У каждой встречи есть своя история. И в этот раз ее расскажет кинорежиссер и продюсер Антра Целинска. Не пропусти новый выпуск «Вечер со звездой» в среду с 6 до 7 на Ретро-ФМ. Повтор в субботу с 3 до 4. А видеоверсию смотрите на Ретро-ФМ YouTube-канале и Facebook.
15: Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Палайдзейбс» программа ЛКПП ЛВ.
13: Вечер со звездой.
16: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē! Pērci jebkuru Fāzer maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums! Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
17: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
18: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, заполни заявку. Минибанк, Минибанк ЛВ. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Реклама. Размер имеет значение?
2: Смотря для чего.
1: Конечно, для хлеба.
2: Размер хлеба «Латвий Смайзник Слил Майзе» имеет значение.
1: Купи один из 9 видов хлеба «Лейл Майзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisniks.lv. «Лейл Майзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
2: Большая школьная распродажа в RD Electronics продолжается.
3: Только до 13 сентября все для учебы по суперценам.
2: Ноутбук Asus 399 евро.
3: А еще мониторы, принтеры, смартфоны, наушники, удобные письменные столы и кресла по суперценам.
2: Большая школьная распродажа в магазинах RD Electronics и RD Vehicles LV.
4: Топ-бренды 220 ЛВ плюс участникам. Пылесосы Dyson от 319 евро. Стиральная машина Beko всего 209. Забирай сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее 220 ЛВ.
5: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Топ-бренды 220 ЛВ плюс участникам. Телевизор Xiaomi 279 евро. Робот-пылесос 499 евро. Забирай сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее 220 ЛВ.
6: Любой компании порой не хватает времени. Будь то поиск нового клиента, поставщика, партнера или решение производственной задачи. TradeDart берет эту работу на себя, проводит анализ рынка, подбирает оптимальные решения и ведет переговоры с компаниями. Ваше время ценно. Доверьте поиск нам. TradeDart.lv.
7: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
4: Нужно новое офисное кресло? Будет сегодня. Набор Лего? Будет сегодня. Беговая дорожка? Будет сегодня. Что бы это ни было, забирай сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее 220 ЛВ.
8: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 20.

0: миллионов литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унеци АБТ.
1: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
2: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SU vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП ЛВ.
5: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный от 3 до 12 метров в секунду.
6: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 17-19. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове 18-21.
5: В столице Латвии переменная облачность без существенных осадков. Днем плюс 19-20.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП ЛВ.

0: вот он, на девятом облаке от счастья, Григорий Петрович Берг.
1: Ну да, но надо было выпустить в эфир, все-таки у него события. Папа подарил в этот день когда-то ему первую гитару.
0: Да?
1: Да, вот так вот, да.
0: Ты смотри, как повезло парню, а?
1: У нас тоже праздник, у нас все-таки четверг, а после дождика, который сегодня был, ой, чудес будет.
0: Но будем ждать чудеса и слушать не только Брайана Адамса.

0: Стоп, еще раз повтори, очень красиво, да. Да, прямо заслышался.
1: Гриш, я тебе слова спешу. Будешь петь, пока будешь ехать домой, будешь петь. Ля-ля-ля-ля.
2: Нет, когда женщина поет, это красиво, знаешь, ты, извини. Да, ну вот она, а ты? Она.
1: Да, а ты лучше рот закрой, да. А вот она пускай поет.
2: Ай, все-таки.
1: Да. 10 сентября, четверг. Да, Гриша, с дождем у нас сегодня было все в порядке. Рыбу. Теперь надо что-то рыбу покушать. Как-никак, четверг рыбный день, и после дождичка в четверг обычно сейчас рыбку кушает. Мама, вы хотите рыбку?
2: Маму, пожарьте рыбку.
1: Да, встаньте и пожарьте, да.
2: Да, но мне еще понравилось, что сегодня, оказывается, родился в 1912 году, ну, просто Херлов Битструп.
1: О, каррист известный, да.
2: Да, вот это было, вот это очень интересно. Мне там нравилась такая... Он же коммунист был вроде бы, да? Или зарабатывал?
1: Иначе бы его книги здесь не издавались.
2: Кстати, он заработал на этом.
1: Да, конечно, да. Такой рынок.
2: Да. Вот это да.
1: И они стоили, кстати, недешево.
2: Да, но он только здесь издавался. Или...
1: Вот это...
2: Будете это, в Дании, спросите. Да, да.
1: Но тут, кстати, я бы сказал, основная масса, может быть, так сказать.
2: Нет, красивые там были. Меня всегда, помните, там запоздалый гость или надоедливый гость. Он начинает веселиться, все нормально, гость так. Они потом уже легли спать, лежат, а гость между ними и продолжает веселиться. Да. Вот это меня запомнилось.
1: Как это жизненно, да, Гриша?
2: Да.
1: Вот приходит к тебе в гости и...
2: Но не один приходи, а один живу, да, что было бы, да, мне.
1: Не, ну хорошо, но в принципе наша жизнь частенько смахивает на карикатуру.
2: О, наша жизнь.
1: Карикатура, да, если по-двертинского. Но так, кто еще у нас там? Что-то
2: вот
1: есть.
2: Вот знаешь, с музыки вот интересно, вот это Хосе Фелисиано, вот он, правда, такой изумительный, да, человек.
1: Ке сара сара.
2: Так сколько вот пел, да? Да, вот пел, а не видел, что поет. Вот только слышал.
1: Да.
2: Это интересно.
1: Вот талантливый.
2: А сейчас ведь наоборот, понимаете, лучше не слушать, но зато есть на что посмотреть.
1: Да, вот это эти. Ты про женщин.
2: Да, вот это вот поющее, да, вот это вот просто изумительно. А одежи все меньше и меньше, и меньше, и меньше, да?
1: Но так же, как и все меньше и меньше вокала.
2: Да, и музыки меньше, всего меньше.
1: Главное, чтобы было тыц-тыц и
2: бум-бум.
1: И бум-бум.

0: Чу-чу-чу.
1: Да, вот послушай, какие имена все-таки сегодня вот родились, вот разные люди, люди великие.
2: Григорий обалдел от того, что он прочел в календаре.
1: Да, вот я, честно говоря, я его не знал, да, хотя одежа была у меня там, да, вот его, Карла, не его, а то, что он там придумал, хотя, может, его, Карл Лагерфельд.
2: Да, это супермодель. Я бы сказал, суперкутюрье.
1: Да, хотя ему не удалось выпустить, так сказать, нижнее белье, трусы и прочее, которое на всех теперь красуется.
2: Ну как не удалось?
1: Да?
2: Лагерфельд выпускал полную линейку всего.
1: Постой, что же у меня тут?
2: А у тебя?
1: Да, извини, да.
0: У Григория американские трусы по старой памяти.
1: Да, но самое интересное, что сегодня родился тоже такой, самая таинственная такая после этого, который во Франции жил, но рано умер, трудно понять этот.
2: Ну, кто?
1: Нострадамус. Нет, он там. А вот Вольф Мессинг. Хотя, знаешь, как-то
2: там же примесь аферизма, по-моему.
1: Ну, нет, он был, нет, он страдный вообще-то артист.
0: Медиум. Но да? Он из себя медиума корчил.
1: То есть медиум — это где-то между. Медиум. Медиум.
0: Медиум.
1: Да, вот так, вот так. Мецо. Да, вот оттуда до туда, да?
0: Нет, ну, на самом деле, даже фильм, по-моему, про него сняли, да, если я не ошибаюсь?
1: Мало людей, про кого еще не сняли фильм.
0: Вот. Про тебя не сняли.
1: Про тебя тоже, вот
0: да,
1: это, да.
0: Да, вот могли бы.
1: Да, первый сезон «Эдмунд», я второй сезон, а третий уже вместе, да, вот так, да. Это интересно. Да, это будет что рассказать и показать.
0: Это должен быть многосерийный, да. Историческо-документальный фильм.
1: Ой.
0: Вот тебе саундтрек под твой фильм, Григорий.

0: 3 месяца без процентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
1: Заходи и узнай больше.
0: Внимание! Займ стоит денег.
2: Реклама.
3: Mans Mazda zināšanas krājkā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
4: Ja pjūda dna, sa tiek to.
5: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
7: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
8: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai Veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
9: Внимание, автомобилисты! На дорогах наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват новый Skoda Kodiaq. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Skoda Kodiaq с плагин гибридным, дизельным или бензиновым двигателями по специальной цене от 35 670 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
10: Skoda.
11: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 10 сентября аккумуляторная угловая шлифмашина 39 евро. Аккумуляторный многофункциональный инструмент 29 евро. И аккумуляторный лобзик 24 евро. Lidl стоит того.
12: Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Hathaway. Легендарный снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии. Уже 20 ноября, пятница. Xiaomi Arena Riga. Хватай свой билет уже сейчас на Билешу Сервис. Информирует Flixen Life.
13: Большая школьная распродажа в RD Electronics продолжается.
14: Только до 13 сентября все для учебы по суперценам.
13: Ноутбук Asus 399 евро.
14: А еще мониторы, принтеры, смартфоны, наушники, удобные письменные столы и кресла по суперценам.
13: Большая школьная распродажа в магазинах RD Electronics и RD Vehicles LV.
15: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
16: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Heaven Bell.
1: Тут за эфиром развернулась оживленная дискуссия по поводу двух дат, которые сейчас появились в календаре. На мой взгляд, они как-то и связаны, и взаимоисключающие одновременно. Ну, смотрите сами. Сегодня день занюхивателя.
2: И что такое?
1: Это раз.
2: Ну, а как? Да. Как когда нечего закусить, то
1: занюхиватель.
2: Занюхиватель?
1: Да. А с другой стороны, день портвейна.
2: Ну, портвейн, честно говоря... Кстати, ну, где стакан?
1: Подойдите? Ничего, да, а стакана нет. Про стакан завтра будем говорить.
2: А завтра будет стакан, да, где граненое, да?
1: Да, да,
2: да. Вот да, даже. Да. Да, вот знаешь, вот насчет портвейна могу сказать, что будучи, так сказать, неоднократно в последнее время в Португалии, я понял, что портвейн это не то, что в детстве вот пили, вот совершенно не то.
1: Ты в детстве пил портвейн, Гриша?
2: Да, я могу сказать, что крестный мой, желая меня отучить, и отучил мерзавец, да, он сказал, пей, пей, привыкай. Мне все время было плохо, да? Ну, какое детство это было, там уже 12-14 годов, лет, это уже взрослый, можно сказать, да? Да, вот так вот. Он так сказал.
1: Какой что... жестокий воспитательный метод.
2: Да, он говорил, какой-то родственник мой уже таскал, вот именно я хорошо запомнил, пулемет «Максим». Я подумал, ничего себе, да. Я попробовал, да, да, он такой заржавел, у него был, не тронулся, да. Ну, вот, ну, вот портвейн, вот помнишь портвейн? Вот, да, вот, это же самое такое, как три семерки портвейн, правильно?
1: Господи. Ну, а ну и память, еще солнцедарство.
2: Нет, а там вдруг раз портвейн, ты представляешь, бутылка в магазине без наценки. 32 евро. Я подумал, мама мия, рядом стоит, извините, бренди, да, вот это.
1: Совсем сбрендили.
2: Да, вот тот, да. Да, за 10-12 можешь купить вот Торос. Я вдруг портвейн, это не реклама.
1: Это не реклама, нет. Но смотрите, с другой стороны, почему дата и день портвейна 10 сентября? Не случайно. Далеко в историю уходит эта дата. 10 сентября 1756 года. Португальский король Жозе I, не путать с Жозе II, потому что первый этот был тот, который нас сейчас интересует, он подписывает указ о границах региона, дозволенных для выращивания винограда, который идеально подходит для изготовления вот этого названного нами алкогольного напитка. Кстати, для большинства среднестатистических граждан портвейн это то, что говорил Гриша. Да, как не что иное, как дешевый алкоголь.
2: Но у нас же не было этого короля, мы не знали этих границ.
1: Мы про Жозе были не в курсе, да.
2: Да, выращивали где расти.
1: Да, однако изначально он был задуман как благородный напиток крепости 19-20 градусов.
2: На цене точно.
1: А, кстати, а Жозе подписал границы и создали этот институт вина Дору и Порту. Это не имя Дора, это регион.
2: Вот послушай, а мы же всего этого не знали. У нас было и шампанское, не из шампани, да?
1: Да.
2: Да,
1: из Рижского. И коньяк, не из коней.
2: Да,
1: не,
2: да.
1: Не из провинции коньяк.
2: Хороший коньяк, кстати, могу сказать. Да, да. Да.
1: Вот да. Это не реклама алкоголя сейчас, дамы и господа.
2: Чему тебе рассказывать? Меньше знаешь, лучше пьешь. И дешевле, кстати, пьешь.
1: Кстати, как отметить день портвейна? Вы знаете сегодня правильно, нет? Вот специалисты утверждают, что это элементарно, очень просто. Берете пикантный сыр, да. Фрукты, да, может быть, мясная нарезочка, угу. Ну, бокал, конечно же, хорошего ароматного портвейна к этому, и что самое главное, Гриша, ну, подумай, что самое главное?
2: Занюхать,
1: ну?
2: Правильно.
1: День занюхивателя, да, вот это запал в память, да? Нет, но вот что самое главное еще, вот чего не хватает? Вот нарезка мясная есть? Есть. Фрукты есть? Есть. Пикантный сыр есть? Есть. Бокал портвейна есть? Есть. А чего не хватает?
2: Хорошая женщина.
1: Правильно, хорошая компания. И тогда любую ерунду можно отвечать.

0: кабаре взрослых мужчин.
1: Григорий и Эдмунд.
2: Да, тема этого дня портвейна, конечно. Но меня больше волнует другое. День занюхивателя. Все-таки что это? Знаете, я не поленился, залез. И смотрите, что нам интернет выдал. Оказывается, что ценители крепких напитков алкогольных не всегда закусывают, как после приема этого горячительного. Часто по старинной, оказывается, традиции, например, вот водку или самогон занюхивают. Да.
3: Ну а как ты вот это видишь благородно?
2: Хлебом.
3: Не, ну правильно.
2: Огурцом. А вот иногда это... рукавом одежды.
3: А вот сыр, который плохо пахнет, вот это, его только надо быстро проглотить. А если начинаешь его нюхать, боже мой.
2: А вы, знаешь, как трезвеешь сразу.
3: Хотя вот я когда увидел сыр, я сразу вспомнил детство. Вот часто вот сыр он немножко так подплеснял, вот обрезаешь его, да, а потом я понял, что это, оказывается, благородный сыр был.
2: Да, в детстве. А и зря обрезал, да?
3: Да, да вот.
2: А теперь, да. Теперь-то, Гриша, с дистанции времени и опыта жизненного, да?
3: Оплавленный сырок. Ой, боже мой,
2: да.
3: Это вообще-то, это вот это есть занюхиватель. Это, боже мой-то. Было бы что, а занюхать всегда есть чем, да?
2: Кстати, оказывается, что в селах и деревнях древних этот нехитрый обычай занюхивать, да, оказывается, он помогал определить степень опьянения человека. Если он не может занюхать и сказать, это голова соседа, условно говоря, или что-то другое, то...
3: А это вот так?
2: Да, да, это тест. О, у нас сейчас, если останавливает полиция там на дороге, да, ты дышишь в какую-то трубу, а раньше можно было так... Занюхал и сказал, это да, и тебя, ну, езжай, да, ты в состоянии.
3: Да, но, с другой стороны, раньше принюхивались. А вот самый лучший занюхиватель – это женщина. Вот они улавливают на расстоянии, понимаешь, вот буквально, да.
2: Особенно запах денег.
3: Да.
2: Не?
3: К сожалению, да.
2: Ну, а вот табак, например, тоже. Вот парфюм, табак. Ведь по этим ароматам...
3: А как парфюм-то изобрели французы, помнишь?
2: Ну,
3: мыться не хотели.
2: Да, да, лень вот было, да, мыться, да. Почесаться тоже.
3: Да. Да, вот так, бани не было. Не ездили никуда. Не,
2: баню были, только раздевалки через дорогу были.
3: А поэтому так,
2: да,
3: происходило.
2: Да, поэтому все. Там все это было. Но, с другой стороны, смотрите, человечество преодолело все это. Человечество изобрело много чего. А вот такой замечательный праздник, такой замечательный день занюхивателя, он остался.
3: А вот Лара пишет нам целый фильм «Нюхач».
2: Да.
3: Что такое
2: сериал?
3: «Нюхач»?
2: Шикарный фильм был, ну, такая сказочка с криминальным уклоном.
3: В смысле?
2: Ну, молча, там ходил мужик, все такое, и по аромату он восстанавливал картину преступления, что было.
3: Нифига себе.
2: Знаешь, не дай бог дома такое, да? Вот приходишь домой, а там, ну-ка, у тебя тут было вот то-то, то-то, то-то, да. Не надо нам нюхачей в нашей жизни, правда? Будем так, останемся живыми.

0: 3 месяца беспроцентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
1: Заходи и узнай больше.
0: Внимание! Займ стоит денег.
2: Реклама.
3: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
4: Привет, коллеги!
5: Любимая, привет! Я тут подумал.
6: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
7: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
8: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Carglass. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера всего за 30 минут. Это быстро, экологично и, если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
9: Бронируйте услугу Carglass в Риге, Елгаве или Лепае.
10: Ты только посмотри, все по парам заходят.
11: А ты не слышала? Оптика Филмон предлагает приобрести вторые очки за полцены.
12: Предложение действительно для покупки 2 солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении корректирующих очков или комплекта солнцезащитных и корректирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filman.lv. Приходите вдвоем. Вторые за полцены. Оптика Филман.
13: Еще больше товаров по ценам Зэм-Зэм в Мего. Вафли 2 вида, только 1 евро 49 центов. И лапша быстрого приготовления Магги, только 45 центов. Зэм-Зэм цены в Мего.
14: Руки классик тарауда юмта сагумс антрацита туани. Модернас архитектурас популярака извеле. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11 eiro un 95 centi par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Ruki LV. Руки, юмти и мусу сердце лета.
15: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
16: На более 1000 товаров IKEA теперь

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Man ir tāpēc. Ахота.
3: Но про погоду и про слякоть мы чуть попозже услышим.
4: Энергия для тебя и твоего автомобиля на автозаправочных станциях «Виада». Заправься и купи энергетический напиток «Культ» 0,5 литра всего за 89 центов. Предложение действительно при использовании карты лояльности «Виада Плюс» или приложения «Виада Латвия». Заезжай на «Виада» и воспользуйся выгодным предложением уже сегодня. «Виада» – выгодно остановиться.
5: Чрезмерное употребление энергетических напитков оказывает негативное влияние на здоровье. Высокое содержание кофеина. Не рекомендуется детям, беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью.

0: 3 месяца беспроцентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
1: Заходи и узнай больше.
0: Внимание! Займ стоит денег.
2: Реклама.
3: Kaimiņi, nepazinu. Bagāts būsi.
4: Jā, esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
3: Ko tad jaunu mācīsies?
4: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
5: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
6: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
7: No 9. līdz 22. septembrim. Maltā kafija Pauli Classic Original 500 gramu 6,99 €. Un šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 7,49 €.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
9: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
10: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золота.

0: также сдувание листьев, вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улица АБЦ.
1: Карглас ремонт. Замена.
2: Анастасия, специалист Карглас.
3: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое.
1: Карглас ремонт. Карглас замена.
4: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
5: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
6: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
7: Акционерное общество Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
9: Завтра, 11 сентября, в Латвии переменная облачность, в начале дня местами на востоке кратковременный дождь. Затем осадков не ожидается. Ветер западный, от слабого до умеренного, а на побережье порывистый. Утром порывы до 15 метров в секунду. В Лепое, Венспилсе, в Даугавпилсе, Резекне, Краслое всюду до плюс 18. В Риге до плюс 20. А ночью всюду плюс 11, плюс 13.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
10: И снова здравствуйте, это Григорий Берг
11: и Эдмунд Кашевский.
10: До 19 будем вместе.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 5 часов 15 минут.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Интересантус фактус пар накотнес мобилитати пиедава Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāti pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
3: Cash and Bell.
4: Итак, вечер перестает быть томным, опять, знаете, есть чем заняться, честно скажу. Приходят заявки, и активная работа идет за эфиром. Мне нравится ваша позиция, да, ведь наши радиослушатели, они чем отличаются? Активностью раз, креативностью два, ну и естественно, что их не оставляют в покое, и безразличными, и равнодушными то, что творится. Об этом чуть позже.

0: А вот это из разряда вечные ценности. Вот я честно говоря, ну ладно, у меня свое мнение по поводу этого коллектива, но Григорий просто от него тащится.
1: Что такое вечные ценности?
0: Вот? Ну вот это мираж, это вечные ценности. Да. Ты ж просил.
1: Не, вечные ценности – это мираж. Вот так. Да. И мираж – это вечные ценности.
0: Ага.
1: Да.
0: Каламбур, однако, да?
1: Да.

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
1: Navigator – Retro FM Latvija. Когда все стоят, мы едем. В добрый час всем, кто в пути. «Навигатор» совместно с лидером установки и ремонта автомобильных стекол «Карглаз».
2: Ну, поехали по пробкам, образно выражаясь. Густав Земгалагатва, с межа проспекта до Вестура. 11 минут. Калпака бульвар от Бривибас до Валдемара. 11 минут. Меня заклинило. А вот улица от Лачплаша до Чака. На 10 минут отклинило. А Вантовый мост Стипсалы на Якоба улицу тоже 10 минут. Даугавгривас с Ранте Дамбиса до Дурбес улицы 9 минут. Ух ты! Валгума улица от Акмени до Каменного моста. Ай-яй-яй, и там 8 минут. Шоссе имени Максима, Елговское шоссе. От Силтума до Озолцема 9 минут. Что еще у нас вот есть интересного? У тебя есть что-то, Гриш, там?
3: Ты видишь, стол вытираю, ну что ж это?
2: Ну хорошо, Густава Земгалагатва, серите на Бривибас поедете, 9 минут потеряете. Ну и Кулдыгас улица от Даугавгривас до Слогас тоже 8 минут. На закуску улица Латгалас, поворот на мост Славу, 9 минут. Вот такие пироги.
1: Навигатор совместно с Карглаз.
4: Карглаз ремонт, Карглаз замена.
5: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SIA Auto Parts Rade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Auto Parts Rade LV.
6: Мекс, tas ir Lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas – komforta eksperti.
7: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.
8: Kto iz

0: Решение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89. Скидки до 70%. Ждем вас!
2: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
3: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem: Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai Veikalā Podium. Tirzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
4: Внимание, автомобилисты! Сегодня на дорогах Латвии наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват стильный Hyundai Tucson. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Hyundai Tucson по специальной цене от 29 499 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
5: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
6: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Послушай, это тетенька, которая поет. Это она... Кто это такая вообще?
1: Какая тетенька? Это девушка?
0: Ну, хорошо, да, но... да,
1: но... Ты фильтруй базар, Гриша.
0: Да, вот как-то да.
1: Туда-сюда. Все-таки на радио работаешь.
0: Я 3 раза заходил в студию, там никого нет, кроме Лотера, да. Да, вот, а поет кто-то.
1: А приходящая.
0: Понял. Ну ладно.
1: О тетеньках. Кстати, о тетеньках, да. И иногда, и не только о тетеньках.
0: Ну?
1: Об актеры, да. Актрисы, певцы оперные. Да и не только не оперные, эстрадные. Кто еще?
0: Ты к чему это идешь?
1: Мужички специальные. Имеет отношение, да.
0: Бывшие мужички, ты имеешь в виду специальные.
1: И бывшие тоже,
0: как
1: да.
0: Ты хорошо сказал, специальные
1: мужички. Специальные мужички, да. И имеют отношение к тому, что сегодня, ну, они занимаются этим делом. Международный день макияжа сегодня.
0: Ой, извини, ты уж подумал, о чем.
1: International Makeup Day.
0: Да, но там же разный макияж есть. Театральный — это как бы отдельно, правильно я понимаю, да?
1: Но.
0: Это как бы не связано это. Вот мне нравятся эти мимы, вот как бы так понамажут там лицо такое-то там и нарисуют еще такую улыбку вечную. Да, вот это вообще.
1: А,
0: вот,
1: а что? А что красиво?
0: Международные, вот нету в мире вот женщины, вот честно могу сказать, я помотала меня по Европам, да, я посмотрел последнее время. Вот только, мне кажется, наши женщины, так сказать, славянские, не только, да.
1: Красятся, и... да?
0: Мусор идет выносить, обязательно чуть-чуть губкины, ага, и идет туда. А там...
1: Где, простите?
0: Это у нас, да.
1: А у нас, да.
0: А там кажется, что и не возвращалось. Что
1: я ни разу не видел, чтобы в Италии женщина выходила мусор выносить.
0: Ты что, ты на что? Я вообще не видел ни разу женщину, которая там каких-нибудь в старом платье, там, нечесанная, вот выходила. Она всегда такая, думаешь, ничего себе. А зачем вам вот этому, так сказать, пакет с мусором, да? Для красоты. Да, дополнительно.
1: Это реквизит.
0: Реквизит. Вот умеют наши женщины. Вот. Если, вот зачем жить в Латвии, да? Ну, конечно, да, из-за нашего языка. Не будем сейчас об этом, да. Только из-за женщин, раз могу сказать. Вот таких, как здесь, женщин нигде нет. Вот нигде нет. Кушать нечего будет. Лес весь продадим. Да. Болото высушим. Будем женщинами, ну как это правильно сказать, не приторговывать. Менять.
1: Вот. Промышлять.
0: Да, менять. Вот значит, на эти весы женщины, да?
1: Да.
0: А на это вот, пожалуйста, доллары. Да, вот это вот.
1: Как ты дешево-то, а?
0: А что такое помет?
1: Нельзя. Не, Гриша. Пулеметы, как там было? Не, братцы, пулеметы я вам не дам.
0: Послушай, я хочу женскую судьбу устроить. Что им в Латвии делать в таком количестве? Да, когда нас только двое. Да, вообще, собственно говоря. И то в последнее время рассчитывать на нас особенно не надо. Это
1: да.
0: То здесь, то там.
1: Да, отсюда и далее, поэтому мы молчим в ночи, правда, ну, до ночи еще дотянуть надо, но Silent Circle и Touching the Night.

0: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. Līdz 14. septembrim. Ar paldies karti saldējums Magnum ar pistācijām vai mandelēm. 69,5 vai 83 grami. 79 centi. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 1,5 litri. 1,19 centi. Un tikai 2X un 3X veikalos, pannām, vākiem un katliem 50% atlaide. Maxima.
1: Феличита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
2: Было тихо и спокойно, и вдруг прилетело.
3: Да, собственно говоря, мне нравятся такие поздравления, знаете, когда, ну, не так, там, день рождения, вот в каком-то возрасте это уже, ну, нехорошо, когда говорят, сколько вам лет, да, вот так. А вот эта вот таинственная переписка такая небольшая, вот, Виктор, можно ли, да, заказать песню? Можно, да.
2: Тут заказать?
3: Да, да, я приписал такой, да, прайс-лист, знаете? А что, нет, ну, шучу, да. Вот, имя в студию, я бы не хотел его называть, но пишите. Песню для Лары. Вот, наверное, в преддверии выходных. Со словами: Лара, пора уже, да, серьезно. А песня называется «Если хочешь остаться». Что это за песня такая?
2: А, серьезный. Там, я смотрю, отношения. Да, это серьезно, если...
3: А,
2: да, если хочешь остаться...
3: Прячься, Лара.
2: Да.

0: Присылайте ваши приветы и поздравления в WhatsApp на номер 244-244-14.
1: Филичита на Ретро-ФМ.
0: Дарите счастье!
2: Strādājiet ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
3: Реклама.
4: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Vinyl X на Крустпилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Vinyl X LV или на Крустпилс 93 в Риге.
5: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
6: Это вообще нужно измерять?
5: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
7: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
8: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
9: Размер имеет значение?
10: Смотря для чего.
9: Конечно, для хлеба.
10: Размер хлеба «Латвий смайзник» с «Лейлмайзе» имеет значение.
9: Купи один из 9 видов хлеба «Лейлмайзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisniex.lv. «Лейлмайзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
11: Ши ир политиска реклама. Апмаксā partija suverēnā vara.
12: Jaunās ģimenes baidās dzemdēt bērnus un Latvija strauji izmirst. Valdība nespēja piedāvāt risinājumus demogrāfijas jautājumos, tāpēc mums ir jārīkojas nekavējoties. Tikai mēs piedāvājam reālu plānu un konkrētu rīcību. Nevis betons un dzelži, bet cilvēki ir mūsu prioritāte. Es, Julija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numur 1.
11: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
13: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs.
14: Kurši!
15: What is love?
16: Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Hathaway. Легендарный снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии. Уже 20 ноября, пятница. Xiaomi Arena, Рига. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу сервис. Информирует Flixen Life.
17: Кафе с банка. Самая низкая цена в Латвии. Невероятно! 1 килограмм кофе всего от 9,99. На всех не хватит. Поторопитесь. Покупайте в салонах Кафе с банка в Сага, Рига Плаза, Тейка Плаза, Виа Юрмала Аутлет Вилледж или на Кафе с банка ЛВ.
18: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
19: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo.
3: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
14: Programmas Tā

0: дворе взрослых мужчин.
1: Григорий и Эдмунд.
2: Итак, взрослый мужчина. Есть одна тема, которую мы сегодня еще не обсуждали, но она фигурирует в календаре. А календарь игнорировать нельзя, так же, как закон. Это мы знаем с тобой. А посему, вот выбирай, что ты больше хочешь.
3: Выбирай, кого нельзя игнорировать.
2: Да, или день школьных фотографий, которые решили придумать такой вот день, отмечаемый специальный день.
3: А вот скажи,
2: штатники, вот... день школьных фотографий.
3: Да бог с ними штатниками. Раньше вот одноклассники собирались. Когда ты последний раз собирался?
2: Я? Да, я с одним из своих одноклассников.
3: Нет, с классом.
2: Периодически.
3: Классом.
2: Ой, давно.
3: Вот,
2: знаешь, это было давно и...
3: Вот раньше было до нашей эры, до НЭ, да? А сейчас до начала эпидемии, тоже до НЭ. Вот тогда собирались народ, правильно? А потом как обрезало вообще. Вот просто вообще, что случилось. Но и тогда, это уже 10 лет назад, 12 собирались, да? Я вот просто некоторых не мог узнать. Не, ребят почему-то сразу узнаю, вот не знаю.
2: Да?
3: Да, вот девчонка. Я думаю, договорились так. Если ты знаешь, кто это, да?
2: Да.
3: То ты, а я подхожу, ты сразу кричишь: Гриша, это ж Света идет. Ай, Свет. Конечно, Света, я тебя сразу узнал. Да, вот это вот, вот не знаю, почему вот так вот как-то удивительно. Женщина умеет меняться.
2: Да, а да. С другой стороны, когда берешь эту школьную фотографию, смотришь и думаешь, да. И воспоминания такие всплывают. А потом думаешь, да.
3: Да, и показываешь, да,
2: все время-то,
3: да,
2: делает.
3: Свете,
2: а?
3: Показываешь, а кто это? Это я. А, это ты, да? Да. Вот это вот, а почему так даже вот как-то удивительно? Но раньше,
2: а вот это
3: собирались.
2: Несправедливо, по-моему, нет? Что все-таки вот так,
3: да,
2: время не щадит людей.
3: Но как ты понимаешь, женщина постоянно хочет вот остаться в том возрасте и не удается. Вот 18 лет, вот 18 лет и все, и хочется.
2: Ну почему 18? Не только 18.
3: Да, 19, я знаю, некоторым, ну, да, даже 20, вот, да. Я одну знаю, 32 года уже знаю.
2: И да, но затем, да, но зачем вот резать там, не знаю, ботоксы качать и губы надувать, и все остальное надувать, не знаю.
3: Ну почему?
2: Не знаю.
3: Все остальное. Ты про эту как... Ким Кардашьян из Армении, как

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
1: Reklama. Jūti? Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 14. septembrim. Ziedkāposts 1,49 eiro. Tikmēr līdz 21. septembrim. Kausētais siers Dzintars 3 veidi 200 grami 1,39 eiro. Rimi.
2: У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. 4-й сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18.00 на Retro-FM. Повтор по субботам в 15 часов. А видеоверсию смотрите на Retro-FM YouTube-канале и Facebook. Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Полейдзибис» программа. ЛКПП ЛБ. «Вечер со звездой».
3: Большая школьная распродажа в RD Electronics продолжается.
4: Только до 13 сентября все для учебы по суперценам.
3: Ноутбук Asus 399 евро.
4: А еще мониторы, принтеры, смартфоны, наушники, удобные письменные столы и кресла по суперценам.
3: Большая школьная распродажа в магазинах RD Electronics и RD Vehicles LV.
5: Grantis – profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis – 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils – Parādes iela 15 un Rīga – Miera iela 27. Diennakts palīdzība – grantis.lv.

0: atklāja un padarīja par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas frīvei gāzēts dzēriens Cola Zero Sugar 33 ml 44 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Клиники Балта. В Риге, на улице Эрнеста Бирзнека-Упиша, 10, принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
3: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полидзибес программа ЛКПП ЛВ.
6: Завтра, 11 сентября, в Латвии переменная облачность. В начале дня местами на востоке кратковременный дождь, затем осадков не ожидается. Ветер западный от слабого до умеренного, на побережье порывистый, утром порывы до 15 метров в секунду. В Лепе, Венспилсе, в Даугавпилсе, Резекне, Краслове всюду до плюс 18, в Риге до плюс 20, ночью 11-13 градусов.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полидзибес программа ЛКПП ЛВ.
7: Привет, привет еще раз. Это Эдмунд Кашевский
6: и Григорий Барков.
7: До 19 будем здесь.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 6:14.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Но... Сейчас Григорий так слушал, как опять искал глазами ту женщину, которая пела этот джингл.
1: Нет, я искал ту, которая звонила по телефону, похвалила меня, да, и тебя заметила.
0: Да, ну, спасибо, это привет. Привет в Резекне нашим слушателям, которые звонят. И я же говорил, что наша радиоаудитория, она лучшая в мире, во-первых, потому что она активна, она креативна, и она есть.
1: И из Резекне еще, то есть.
0: И из Резекне, ну... Да, хороший город, там какой там шикарный концертный зал, этот Горст культурный центр от Грохана.
1: А петь уже некому, да?
0: А почему? Я тебя туда продам на концерт.
1: Продам.
0: Да. Представляете? А что, давайте организуем тур. И я буду выходить в роли конферансье и объявлять. Старинная латышская романсы в исполнении Григория Берга.
1: А на латгальском? А? Вот сейчас, вот, да.
0: Броли лотгольеши, Гриша из Наксара, ну, следующим с лотголю дзисмас.
1: Ничего себе. Да,
0: да.
1: Да, но ничего, на державной мове размовлять не надо. Да, да.
0: Проснулись корни.
1: Ну, а что ж там вообще-то? А ведь правда как-то, я тут в поезде ехал на электричке, да? Да, на чем еще ехать? Да, так вот, ездить. Да, так вот, и там зал концертный в Саласпилсе открылся.
0: Да, новый.
1: Типа открытие, да. Ты что, серьезно? Вот смотри, сколько.
0: А что? То есть а чем тебе Саласпилс?
1: Нет, все
0: хуже, хуже, не знаю, чего-нибудь другого. Но нет, все хуже Армадуны, например.
1: Все нормально, это лучше, чем там противотанковые рвы рыть. Лучше строить все-таки залы вот эти вот хорошие, да, красивые.
0: Концерты, правильно.
1: Да, выступать-то опять некто.
0: Вот опять Гришка тебя продам, опять поеду к конференции.
1: Да, тут и Виктор из Лудзы уже вот тоже вот. А Лудза это отрезок не...
0: Недалече.
1: Да, а в Лудзе есть, Виктор, зал у вас построенный? А то и так приедешь, а там что? Клуб?
0: В поле, да, на грузовике.
1: Ой, хорошо, конечно.
0: Нет, ну ладно, если что, то мы действительно можем Григорию подготовить программу и отвезти его по лучшим концертным залам нашей необъятной родины.
1: Да, там и люди, да, хорошие, женщины красивые, да. Люди хорошие, женщины красивые, да, это отдельно, да.
0: Так люди или женщины?
1: Люди хорошие, а женщины-то отдельно красивые, да.
0: А, смотрите как, а. Григорий выкрутился.

0: Ne jautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
2: Reklama. Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
3: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Vinyl X на Крустпилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Vinyl X LV или на Крустпилс 93 в Риге.
4: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
5: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
6: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89, скидки до 70%. Ждем вас!
7: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь! Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
8: Zināt, kārējiem, brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete

0: предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Šī ir politiskā reklāma, apmaksā partija suverēnā vara.
2: Dronu apdraudējums, oranžais brīdinājums, patvertnes – šie termini kļuva par daļu no mūsu realitātes, jo valdošās partijas orientētas uz karu un gatavojas karam. Mēs iestājāmies par mieru un veselo saprātu. Mēs esam vienīgie, kuriem rūp Latvijas nākotne un tās cilvēki. Es, Julija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numur 1.
1: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partija suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
3: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Кофе из банка. Самая низкая цена в Латвии. Невероятно! 1 килограмм кофе всего от 9,99. На всех не хватит. Поторопитесь. Покупайте в салонах Кафе из банка в Сага, Рига Плаза, Тейка Плаза, Виа Юрмала Аутлет Вилледж или на Кафе из банка ЛВ.
5: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
6: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
7: Гриша и Эдмунд, что вы себе думаете? Это два старых перца.
8: Ну, Григорий, выбирай, о чем будем говорить. Даже не знаю, как это... В принципе, тоже взаимосвязанные два повода. Во-первых, Международный день гинекологического здоровья. А с другой стороны, день во всем виноват большой адронный коллайдер.
9: Это вот, связано со здоровьем? Там,
8: ну, да, ну, приходит женщина домой и говорит, вот что-то там такое не то, а понятно, кто виноват.
9: Постой,
8: большой адронный коллайдер.
9: Размер все-таки имеет значение?
8: Но,
9: большой коллайдер или маленький?
8: Или малый коллайдер, да. Вообще, это хорошая, скажем так, шифровка. Большой адронный коллайдер.
9: Куда ты со своим коллайдером, да, в калашный ряд лезешь?
8: Средний адронный коллайдер.
9: Это вообще-то... Я думал, здоровье – это здоровье. Видишь, тут, оказывается, такие вот разночтения есть, понимаешь?
8: Ну, конечно. И к тому же, вот кто виноват? Виноват адронный коллайдер. Большой причем.
9: Да, мне очень понравилось, когда-то только зарождалось это, ну, наш капитализм. И там страховки делали, и там было сказано так. Но страховка не распространяется на зубы. Это отдельная страховка. Я подумал, а зубы что, к здоровью не относятся как-то? Вот это интересно.
8: Зубы можно положить на полку, и они уже не относятся.
9: Это когда цены ты узнал, да.
8: Да.
9: Это, конечно, это я даже не знаю, а что они так стоят, от услуги?
8: Зубы что так стоят?
9: Нет, зубы-то понятно, а что услуги так дорого стоят? Зубы? Но.
8: Вот это... Батенька, вы знаете, Григорий, есть тут еще пара поводов. Вот, честно говоря, я диву даюсь американцам. Смотри, день шить будет оно. То есть не она, не он, а день шить будет оно. Это как?
9: Постой, сейчас ты, кажется, знаешь, тут, значит, и есть, оно есть, да, да, да.
8: Оно.
9: Да, черт знает кто, тоже есть, да, вот это интересно.
8: Слушайте, а вот в интересное время живем. Сколько там этих гендеров насчитали?
9: 62, по-моему.
8: 62? А потом пришел дядя Трамп и сказал, всех нафиг, все с пляжа, останутся только двое.
9: Нет, он сказал, он и она, и еще там они все-таки, там есть еще они.
8: Они это кто?
9: Ну, вот это, который шьют, я думаю.
8: Понятно. Ну да, иначе бы и не было такого праздника. Так что смотрите, как интересно. Ну об этом чуть попозже. Какой еще шикарный повод.

0: кабаре взрослых мужчин.
1: Григорий и Эдмунд.
2: Да, Григорий, я смотрю, тема вокала и тема площадок концертных нашего необъятного простора нашей страны. Я понимаю, что это зацепило наших радиослушателей. Особенно тема то, что Гриша приедет и споет.
3: Да, ну тут за битва происходит. Да, куда Эдмунд со своим оркестром бразильского или чилийского танго, я не помню.
2: Зилупского.
3: Да, вот тут просто смотрите, вот Лариса очень хорошо пишет. В Лудзе и Зилупе шикарные дома культуры. Да, так что приезжайте с оркестром, будем рады видеть вас, особенно в Зилупе. Но как-то вот, знаете, вот слово Зилупе все-таки в городе Зилупе так вот это вот.
2: Ну,
3: а только вот Эдмунд сказал, а не поехали тебе в Зилупе? Он почему-то так обиделся даже. Да, вот.
2: Послушай, Гриш, ну тебе придется выучить какой-нибудь старинный зилупский роман. Романс, пардон. Так, чтобы там, ну, выйдешь там. Выхожу я. И так далее.
3: Нехай живе и процветает Латгалия, рідна моя. Да, ну вот уже что-то есть, вот да.
2: Пошел, вот это да. Вот. Глубоко копнул. Да. Так, Виктор пишет, зато наш город самый старый в стране. В следующем году 850. Ого!
3: Ты мог там выступить, да?
2: Далее, приезжайте с концертом, Григорий, это к тебе обращение. Рамон Паус был уже, Интерсбуслис тоже был. И все на день города приезжали. А когда день города-то, Виктор? В Лудзе-то когда день города? Мы ж не знаем, мы ж не местные.
3: Если 850, они будут весь год праздновать. Как на Новый год приехал, да.
2: А, так и с ночевкой до следующего года.
3: Когда там у самого богоизбранного народа Новый год? На днях, по-моему, да?
2: Вчерась. Ну, а учерась.
3: Yesterday's.
2: Да.
3: Да, вот так вот. Значит, Ольга тут, давайте, значит, к нам в Резекне. У нас не только шикарный концертный зал, но и скоро откроют спа-центр. Ну, вообще, знаете, петь в бане, да?
2: Ты уже это проходил.
3: Да, так, знаете, раньше женились в бане, да, и разводились в бане, да, и не разводились. Вот там много кого развели в бане, да. Да, вот это интересное предложение, сразу могу сказать.
2: Ну, а вы знаете, на самом деле я Григория потренирую, мы изучим парочку музыкальных произведений, там, ну, резекненских какие-нибудь, старинные резекненские
3: романсы,
2: да, и песни, а также зилупские, ну, и, как говорится, все зависит просто от гонорара, потому что Гришка, он артист недешевый, я вам скажу.
3: Ну, я не знаю, да, со стороны женщин, да, еще даже в спа брать гонорар, даже не знаю, как-то это смело, да. Да, я и смелый, да, вот тут вот, правда, вот нас приглашает скромная, да, но что это означает, не знаю, Ольга, да.
2: Но кто его знает, Григорий Петрович? А по поводу пения, подумаем. Amada mia, amore mio.

0: А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
1: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк. Они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
2: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.

0: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
2: Реклама. Только в МК Латвии пенсионерам обещают новые доплаты за каждый год стажа. Читайте, какой будет прибавка. Попали в ДТП? Автомобильный юрист рассказал, в каких случаях страховая компания не оплатит ремонт машины. Вам достался начальник самодур? Узнайте, как обратиться в суд и получить 2000 евро за все обиды на рабочем месте. В Европе распространяется лямблиоз. Разбираемся, что за болезнь и как лечиться. МК Латвия с приложением «Здоровье» уже в продаже по всей стране.
3: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
4: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 7 сентября томатное пюре 500 грамм, евро 29. Зеленые оливки с начинкой 130 грамм, евро 79. Lidl стоит того. Подробная информация на lidl.lv.
5: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
6: Невыключенный утюг?
5: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
7: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
8: Очки «Филман».
7: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
9: Я пью до дна за тех, кто...
10: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
11: Вот новый поворот.
10: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
12: Еще не все дорешено.
10: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
12: Еще не все разрешено.
13: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai Veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
4: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга на отдельные сорта яблок с Lidl Plus скидка 25%. Миндаль Alesta Selection 200 грамм 2,29 и творог 1 килограмм 3,59. Lidl стоит того.
14: Новый учебный год начался и в спорте. Хоккейный клуб «Призма» открывает новый сезон и приглашает детей от 4 лет на тренировки по хоккею. Поспешите! Тренировки начинаются уже в сентябре и будут проходить в спортивном центре «Вольво» Рига Юрмалас-Гатва 78Д. Для вашего удобства работает и кафе, из которого наблюдать за юными спортсменами еще приятнее. Регистрируйтесь на hkprizma.lv или volvoledus.lv.
15: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
16: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
17: Kabare, взрослых мужчин, старых. перцы.
18: Да, ну вот Виктор написал из Лузы. Оказывается, что в августе и в начале сообщит обязательно Виктор нам, что будет день города. Ну, учитывая, что сейчас сентябрь, долго ждать будем.
19: Слушай, как это все пошло? Представь, смотри, из Лепы, значит, а почему едете туда, к нам не заедете? Что значит, заедете?
18: А это еще они не слышали, как ты поют. А если будут слышать, так они скажут сразу: езжайте мимо.
19: Втался, заметьте, даже, ну там да. Бусилицами столько, да? Да, вот это, ой, ё-моё, смотрите, как пошло. Тут тур, вот смотри, вот тур просто, понимаешь, такой. Я даже, Яунс Пратта Ветра, это мы будем, да? Вот так вот. Ну, два маловато, уже еще кого-то взять.
18: Не-не-не, ты чего? Тебе сразу а нельзя, авторские да? права.
19: А кто?
18: Возьмут за одно место. Нет, это что-то оригинально должен
19: так,
18: придумать.
19: Яунс Менес тоже был, да?
18: Да.
19: Ветс Менес. Да, ветспе болгана, вот это вот. Не, слушай, надо как-то делать, но нам на подпевку кто-то нужен, понимаешь?
18: Найдем, это, устроим кастинг, найдем. Так, что нам пишет? О, позвонили представители. Привет перцам, еврейский Новый год завтра.
19: Опа, а мы стол уже накрыли,
18: а
19: да?
18: А мы уже, да.
19: А мы тут,
18: да. Спасибо. Спасибо, да. Что еще у нас тут такого интересного?
19: Ой, даже не знаю, да, что-то еще интересное.
18: А, Гриша, да. Гриша, ты каким видом спорта занимаешься?
19: Ну, даже не знаю, сейчас. Но я знаю, что после любого вида спорта я смогу спокойно идти в СПА, который еще не открыли в Резекне. Да, там всегда ждут.
18: А зачем идти в СПА, где, который еще не открыли? Надо подождать, пока откроется-то, да, кривенькими ножками туда зайти.
19: Ой, когда-нибудь, да, если нас переведут на ночной, так сказать, эфир, я расскажу про бассейн, да, в Юрмале. Да, истории такие. Я не могу.
18: С именами и фамилиями?
19: Ну, какие там, да. Женщина – это свято. Женщина не имеет имена, только мужчины, да.
18: Да, ну что ж, у Григория аж глаза закатились, как он вспомнил бассейн. Просто даже, да. Так и вижу его под звуки этой мелодии на сцене Кабурга в моем белом комбинезоне.
19: В краю латгальских магнолий, да.
18: Да.

0: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
2: Reklama. Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 21. Septembrim. Armands Rimi karti, augstākā labuma olīveļa Rimi, 1 liters, 7,59 €. Brokastu pārslas Nestle, noteikti veidi, 2,89 €. Rimi.
3: Все вкусы мира на Кипселе. С 10 по 12 сентября крупнейшая выставка пищевой индустрии в Балтии «Рига Фуд 2026». Новые продукты из более чем 30 стран. Инновации, технологии и упаковка. Соревнования поваров, барменов, кондитеров и даже гриль-дуэли. Дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. «Рига Фуд» с 10 по 12 сентября на Кипселе.
4: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
5: What is love? Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Хэдэуэй. Легендарный снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии. Уже 20 ноября, пятница. Xiaomi Arena Riga. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу сервис. Информирует Flixen Life.
6: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра при покупке второй с Lidl Plus скидка 50%. Майонез Hellmann's 855 мл 3,59. И туалетная бумага Грита 40 штук 7,69. Lidl стоит того.
7: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
8: Внимание, автомобилисты! Сегодня на дорогах Латвии наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват стильный Nissan Qashqai. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Nissan Qashqai по специальной цене от 28 710 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
9: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
10: Привет, коллеги!
11: Любимая, привет! Я тут подумал!
12: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на дома!

0: домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
1: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
2: Svinam Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē! Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
3: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
4: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SU vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
6: Завтра, 11 сентября, в Латвии переменная облачность. В начале дня местами на востоке кратковременный дождь, затем осадков не ожидается. Ветер западный от слабого до умеренного, на побережье порывистый, утром порывы до 15 метров в секунду. В Лепе и Венспилсе, в Даугавпилсе, Резекне, Краслове всюду до плюс 18, в Риге до плюс 20, ночью 11-13 градусов.
7: Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Новый герой месяца на автозаправочных станциях «Виада». Сочный, сырный бургер в булочке «Бриош». Настоящее удовольствие для любителей бургеров. В этом месяце с карты «Виада Плюс» или приложением «Виада Латвия» сырный бургер со скидкой 30%. Побалуй себя вкусным сырным бургером в булочке «Бриош». «Виада» — особенно вкусно остановиться.

0: 8:20.
1: Реклама.
2: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги!
4: Любимая, привет! Я тут подумал.
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
7: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу-сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
8: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
9: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Завтра, 11 сентября, в Латвии переменная облачность. В начале дня местами на востоке кратковременный дождь, затем осадков не ожидается. Ветер западный от слабого до умеренного, на побережье порывистый, утром порывы до 15 метров в секунду. В Лепе и Венспилсе, в Даугавпилсе, Резекне, Краслове всюду до плюс 18, в Риге до плюс 20, ночью 11-13 градусов.
0: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

что ты супер диджей.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Завтра, 11 сентября, в Латвии переменная облачность. В начале дня местами на востоке кратковременный дождь, затем осадков не ожидается. Ветер западный от слабого до умеренного, на побережье порывистый, утром порывы до 15 метров в секунду. В Лепе и Венспилсе, в Даугавпилсе, Резекне, Краслове всюду до плюс 18, в Риге до плюс 20, ночью 11-13 градусов.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
1: Завтра, 11 сентября, в Латвии переменная облачность. В начале дня местами на востоке кратковременный дождь, затем осадков не ожидается. Ветер западный от слабого до умеренного, на побережье порывистый, утром порывы до 15 метров в секунду. В Лепе, Венспилсе, в Даугавпилсе, Резекне, Краслове всюду до плюс 18, в Риге до плюс 20, ночью 11-13 градусов.
0: Вы слушаете RetroFM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

она любила летать по ночам. Он страдал, если за окном темно. Он не спал, на ночь запирал окно. Он рыдал,

себе ты не разделяешь. Я, как и прежде,